0: И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
3: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
2: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
4: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
2: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
5: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
2: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
7: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать, но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
2: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, отметил Развожаев.
8: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился, и люди перестали впрок запасаться.
2: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
9: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
2: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
10: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Гресса где-то на километра на 4.
2: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
12: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
2: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
13: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
15: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 2026 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти 2, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что Орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить, понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности,

0: «Голос темного времени». Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
2: У меня открытый перелом, братан.
3: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
1: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
4: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
4: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше

0: Высотки дом Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что в «Панцире» ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация «Панциря» без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Архангел спецназа о ситуации с топливом на юге России.
6: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
5: Зачем он нужен? Военкор-канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
6: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
5: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
2: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. Только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог, он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
7: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
0: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
8: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
0: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
9: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
0: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
10: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только 3 варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
5: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
11: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране. Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
5: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
10: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: – Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
13: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
14: физкультура. Географию. Как должна проходить красной нитью тему семьи?
13: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, там, и так далее.
14: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
13: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
12: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
15: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги, мы запрещаем выставки, мы запрещаем концерты, мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
12: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
16: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день. Кто-то, ну, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
18: Ого, ничего себе утро.
17: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
18: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
17: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
18: Слушай, ну, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
17: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
18: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
17: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
18: Так, и где же?
17: Ну вот я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, ну или хотя бы на пустырях.
18: Ну да, звучит как базовый протокол безопасности.
17: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
18: Подожди, прямо на жилой дом?
17: Да. И еще бизнес-центр North Star Tower. Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
18: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
17: То есть спасают самых важных.
18: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
17: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
18: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
17: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
18: Да, знаменитая машина.
17: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
18: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
17: В смысле модификация? Что они там поменяли?
18: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
17: Стой, стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
18: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
17: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
18: Очень точное сравнение.
17: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
18: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
17: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
18: 100%.
17: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
18: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
17: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
18: Какой?
17: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы – это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
18: Непробиваемый купол, да.
17: Ага.
18: Через который просто ничего не должно перелететь.
17: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
18: Ого, прям рухнула?
17: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
18: То есть внешний контур оказался дырявым?
17: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
18: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
17: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
18: Угу.
17: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
18: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
17: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на два сорта.
18: Но социальное расслоение всегда было.
17: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в лобби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
18: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
17: Еще бы.
18: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
17: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
18: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса. И тут есть один контринтуитивный момент.
17: Так, интересно.
18: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
17: Стой, стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
18: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
17: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
18: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
17: Ничего себе. То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
18: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
17: Обалдеть.
18: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
17: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
18: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
17: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
18: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
17: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда, а теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит, начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
18: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
17: обвал цен на недвижимость.
18: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
17: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
18: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
17: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
18: Давай.
17: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
18: Это самая большая иллюзия, которую создает концепция городской ПВО.
17: В смысле иллюзия? Дрон же уничтожен.
18: Успешный перехват в небе – это мощнейший взрыв прямо над городом. Физику никто не отменял.
17: А, то есть все эти обломки куда-то должны упасть?
18: Обязательно. Вниз летят тяжелые, острые металлические фрагменты дрона. Туда же падают остатки зенитной ракеты. И что самое страшное – невыработанное горящее топливо. И падает это все абсолютно хаотично.
17: Значит, безопасных зон просто нет?
18: Абсолютно нет. Для прохожего внизу, для детей на площадке, разница между упавшим дроном и сбитым дроном минимальна. И то, и другое смертельно опасно.
17: Получается, что отказ от автоматических пушек, о котором шла речь в начале, не решает проблему полностью. Бой-то идет прямо над головами случайных людей.
18: Да, осколки пробивают крыши припаркованных авто, вызывают пожары. Это дождь из металла.
17: Знаешь, когда складываешь все эти факты, вырисовывается пугающая картина того, чем становится мегаполис. Меня поражает вот эта экономическая асимметрия угроз.
18: Ты про стоимость дронов?
17: Да. Дешевый беспилотник, собранный из пластика, летит низко и обходит дорогостоящие радары. И он вынуждает использовать зенитные ракеты, которые стоят миллионы, и, главное, меняет облик огромного города.
18: Информационную стену тоже больше не удержать. Официальная успокаивающая риторика разбивается о реальность.
17: Конечно, люди же не слепые. Они видят вертолеты из окон, снимают видео, выкладывают в сеть. Происходит милитаризация улиц. Москва приобретает черты прифронтового города.
18: И тут кроется самое страшное последствие – психология. Город меняет свое лицо в сознании людей, и планка нормальности смещается.
17: Ты имеешь в виду привыкание к этому ужасу?
18: Именно. То, что вчера вызывало шок и панику, сегодня становится просто частью пейзажа. Человеческая психика адаптируется к ненормальному. Оружие на крыше воспринимается как элемент архитектуры.
17: Это действительно пугает. Если подводить короткий итог нашему разбору. Издержки этой новой системы обороны, от падающих обломков до потери чувства безопасности, ложатся на обычных горожан.
18: Да.
17: А прямую, персональную защиту получают лишь избранные здания.
18: Знаешь, тут стоит задать один провокационный вопрос на будущее.
17: Давай.
18: Как сформируется мировоззрение целого поколения детей? Для них боевые вертолеты над песочницей и ракетные установки на крышах – это не кадры из кино. Это обычная картина за окном спальни.
17: Да, сложно представить.
18: Как это изменит их отношение к безопасности, когда они вырастут? Вот о чем стоит подумать.
17: Очень глубокая мысль. Призываю всех критически оценивать происходящее вокруг и не позволять ненормальному становиться нормой. До новых встреч!
18: Всего доброго!
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что, болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
20: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
19: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
20: Перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
19: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
1: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
19: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
21: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествия по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
19: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА Рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль, не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос, почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки.
2: Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
22: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
6: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
23: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
6: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
0: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
6: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает в частности блогер Олег Царев.
7: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
6: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
8: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
6: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
24: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции, майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
25: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
9: Криминальные новости.
26: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии говорили, Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания.

0: дел. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
3: Я буквально вчера, позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Сторожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевание без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнешь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, а никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
1: Главные новости дня.
4: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
5: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
4: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
6: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
4: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный турнир.

0: тупик в переговорах.
1: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
0: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Учим китайский вместе!
3: Как на китайском сказать «Кремль»?
4: «Кремль».
3: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
4: «Кремль».
3: И третий раз.
4: «Кремль».
3: Учим китайский легко и весело.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
7: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
6: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
8: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог, мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
5: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
9: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
10: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
11: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Солдатская почта.
0: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
12: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
0: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
13: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны в стране, вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери он, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
0: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
14: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
0: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
15: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
0: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
16: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки, ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
0: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
17: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
0: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
19: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
18: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7% с лишним – это правда?
19: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
18: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
19: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
18: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
19: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
18: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
19: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
18: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
19: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
18: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
19: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
18: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
19: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видят кратный рост доходов,
18: то врач в районной больнице Костромы
19: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
18: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
19: Абсолютно верно.
18: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч! Это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
19: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
18: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
19: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
18: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
19: Да.
18: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
19: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
18: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
19: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
18: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
19: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
18: А что в этой корзине?
19: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
18: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
19: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
18: угу,
19: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
18: Вот именно.
19: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
18: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
19: Конечно, нет.
18: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
19: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
18: Ого!
19: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
18: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
19: И знаешь, как на это смотрит статистика?
18: Как?
19: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
18: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
19: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
18: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
19: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
18: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
19: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
18: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
19: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
18: А, То есть она запаздывает?
19: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
18: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг,
19: а то новые займы обходятся ему в полтора-два раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
18: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
19: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
18: И Росстат этот теневой сектор не видит?
19: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
18: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
19: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
18: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
19: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
18: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
19: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
20: То есть это просто номинальная видимость богатства?
19: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
20: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
19: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
20: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
19: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
18: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
19: Ну вот, представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
18: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
19: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
18: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
19: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
18: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
19: Отчет идет выше, в профильное министерство. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
18: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
19: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
20: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
19: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
20: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
19: Именно, абстракция.
20: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
19: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
20: Формируется теневая экономика доверия.
19: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
20: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
19: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
20: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
21: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
0: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
22: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него него не нашлось объяснений.
0: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
2: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
0: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
23: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда люблю.
3: Главные новости дня.
24: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
25: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
24: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
26: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
24: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
6: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, которые, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
24: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
7: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
24: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
8: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
24: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
10: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
11: физкультура.
10: Географию.
11: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
10: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
11: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
10: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
12: Учим китайский вместе.
27: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
0: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
0: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
13: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
0: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
15: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
14: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
1: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
14: Военкор «Котенок» про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
16: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство – слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
17: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
18: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
1: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила полтриллиона евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
4: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так, судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на полтриллиона евро. Как вы думаете, это

0: каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерд Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
1: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
2: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
1: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
3: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
4: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчество, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
5: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе Матрицы Ладини этот день полностью управляется 9-м арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, 6 месяца, 6 аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. «Отшельник» призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 семерочка. А это у нас вибрация колесницы. Это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы. И все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к

0: повседневным задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные стратегии, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносит ли текущие отношения, союз, гармонию вашей душе, как того требует будет июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве, под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая Луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный, безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно консультируются с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представление о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссий поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут. Итак, выпала руна Эвас. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эвас всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательные изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах, может быть, переезде, развитии семьи, потому что Эвас – это одна из самых партнерских рун, и в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью Эвас отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавание. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
4: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
3: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
5: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
3: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
6: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. 2, почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
8: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
7: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
9: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
7: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
10: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
7: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
11: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
7: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом, обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос, почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе, или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись, мест мало, это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
14: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
13: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
15: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе, совладельца этой тайской компании.
13: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
16: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
13: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
18: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафы с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундервафы. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать, но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
13: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продажи на сутки, отметил Развожаев.
19: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился и люди перестали впрок запасаться.
13: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
20: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
13: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
2: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
13: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
21: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
22: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
13: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
24: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
23: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
25: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест в дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
23: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти 2, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. понимаете, какие-то, и подземное производство, и что Орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему-то потому, что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени.

0: бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
1: У меня открытый перелом, братан.
2: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Меня хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
0: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
3: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
0: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
3: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
0: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
3: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.

0: панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Архангел спецназа о ситуации с топливом на юге России.
6: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
5: Зачем он нужен? Военкор канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
7: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
5: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
8: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог, он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
9: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
1: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
10: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты манчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
1: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
11: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит – как в худшие времена.
1: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Говорят военкоры.
5: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
12: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
5: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
13: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране. Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам».
5: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
12: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
15: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
16: физкультура.
15: Географию.
16: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
15: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
16: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
15: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
14: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
17: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
14: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
18: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день. Кто-то, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
20: Ого, ничего себе утро.
19: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
20: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
19: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
20: Слушай, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
19: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
20: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
19: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
20: Так, и где же?
19: Вот я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, или хотя бы на пустырях.
20: Звучит как базовый протокол безопасности.
19: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
20: Подожди, прямо на жилой дом?
19: Да. И еще бизнес-центр «Норд Стар Тауэр». Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
20: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
19: То есть спасают самых важных.
20: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
19: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
20: Реальность такова – защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
19: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
20: Да, знаменитая машина.
19: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
20: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
19: В смысле модификация? Что они там поменяли?
20: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
19: Стой, стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
20: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
19: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
20: Очень точное сравнение.
19: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
20: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
19: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
20: 100%.
19: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
20: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
19: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
20: Какой?
19: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы – это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
20: Непробиваемый купол, да.
19: Ага.
20: Через который просто ничего не должно перелететь.
19: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
20: Ого, прям рухнула?
19: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
20: То есть внешний контур оказался дырявым?
19: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
20: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
19: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
20: Угу.
19: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
20: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
19: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на 2 сорта.
20: Но социальное расслоение всегда было.
19: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в лобби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
20: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
19: Еще бы.
20: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
19: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
20: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса. И тут есть один контринтуитивный момент.
19: Так, интересно.
20: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
19: Стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
20: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
19: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
20: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
19: Ничего себе. То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
20: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
19: Обалдеть.
20: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
19: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
20: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
19: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
20: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
19: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда, а теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит, начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
20: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
19: обвал цен на недвижимость.
20: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под меш...
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
21: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
0: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
21: Перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
0: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
2: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
0: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
3: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
0: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА Рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат статистики, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль, не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание – пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы – свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись, мест мало, это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки.
7: Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
22: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
8: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
23: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
8: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
1: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
8: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
9: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
8: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
10: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
8: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
24: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции, майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
25: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
11: Криминальные новости.
26: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии говорили Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал предельный годовой срок следствия, а обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. В последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственное дело. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
24: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
5: Я буквально позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Сторожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевания без псаломщика, без хора. Один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, что было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начни ж ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, а никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого никто не любит. Вот и все.
11: Главные новости дня.
0: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
12: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
0: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.

0: выступление. У него не нашлось объяснений.
1: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
2: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Учим китайский вместе.
4: Как на китайском сказать «Кремль»?
5: Кремлин.
4: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
5: Кремлин.
4: И третий раз.
5: Кремлин.
4: Учим китайский легко и весело.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
8: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
7: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
9: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог, мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да. Выехали в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то вообще там рот откроет.

0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
1: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию панциря со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
2: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
3: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
4: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
1: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам, говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа. Много национального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
1: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери он, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
6: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальная реакция от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовала. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
7: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
1: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
8: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
1: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
9: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
1: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
11: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
10: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7% с лишним – это правда?
11: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
10: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
11: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
10: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
11: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
10: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
11: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
10: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
11: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
10: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
11: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
10: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
11: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
10: то врач в районной больнице Костромы
11: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
10: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
11: Абсолютно верно.
10: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
11: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
10: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
11: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
10: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану.
11: Да.
10: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
11: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
10: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
11: Именно так. Пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
10: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
11: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
10: А что в этой корзине?
11: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
10: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
11: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели, то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
10: Вот именно.
11: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
10: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
11: Конечно, нет.
10: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
11: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
10: Ого!
11: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
10: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
11: И знаешь, как на это смотрит статистика?
10: Как?
11: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
10: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
11: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
10: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
11: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
10: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
11: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
10: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
11: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
10: А-а-а! То есть она запаздывает.
11: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
10: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг,
11: а то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
10: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
11: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
10: И Росстат этот теневой сектор не видит?
11: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
10: Ну да, бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
11: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
10: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
11: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
10: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
11: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
12: То есть это просто номинальная видимость богатства?
11: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
12: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
11: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
12: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
11: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
10: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
11: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
10: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
11: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
10: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
11: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
10: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
11: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
10: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
11: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
12: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
11: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
12: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8%. Это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
11: Именно, абстракция.
12: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
11: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
12: Формируется теневая экономика доверия.
11: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
12: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
11: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
12: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
13: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
1: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
14: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? у него не нашлось объяснений.
1: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
15: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
17: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра. Все куда люди.
0: Главные новости дня.
18: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
19: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
18: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
20: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
18: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
2: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, которые, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
18: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
21: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
18: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
22: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
18: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
24: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
25: физкультура. Географию. Как должна проходить красной нитью тема семьи?
24: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
25: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
24: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... Нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
0: Учим китайский вместе.
26: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
3: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
1: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
3: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны в стране, вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери он, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает. Кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
4: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
6: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
5: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
7: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране. Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам».
5: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
8: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6000 спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы два раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
9: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
10: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
7: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
11: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 000 000 евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
12: Наши оппоненты, прежде всего, скажем так, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 000 000 евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдиард Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
11: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
13: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
11: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
14: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение
2: в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе Матрицы Ладини этот день полностью управляется девятым арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, шестого месяца, шестой аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. Отшельник призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути – должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6.

0: совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к повседневным задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные стратегии, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносит ли текущие отношения, союз, гармонию вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве, под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный, безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно

0: консультируется с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представление о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссии поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут. Итак, выпала руна Эвас. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эвас всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательные изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах, может быть, переезде, развитии семьи, потому что Эвас – это одна из самых партнерских рун, и в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью Эвас отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавание, может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо, будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
4: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров в СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
3: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
5: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
3: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
6: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. 2, почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
8: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
7: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
8: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
7: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
9: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Болтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
7: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
10: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
7: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом, обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
13: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
12: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
14: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
12: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
15: Сбор свежих овощей начнется от молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
12: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
17: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
12: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, отметил Развожаев.
18: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился, и люди перестали впрок запасаться.
12: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
19: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
12: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
20: А это очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
12: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
21: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
22: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
12: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
23: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики, атомной энергии. Мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
24: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест в дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МАО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 2026 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти 2, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что Орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, вот аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
6: У меня открытый перелом, братан.
8: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
5: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
25: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
5: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
25: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
5: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
25: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
5: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ.

0: Это особую модификацию панциря со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Архангелспецназа о ситуации с топливом на юге России.
6: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
5: Зачем он нужен? Военкор канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
7: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
5: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
8: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Против...

0: противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. Только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог, он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
3: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
2: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
4: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
2: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
5: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
2: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
6: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
7: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
6: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
8: Глава Минобороны Литвы Роберта Скаунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
6: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
7: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
9: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
10: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
11: физкультура.
10: Географию.
11: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
10: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
11: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
10: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команда там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
9: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
12: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас... Поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали, читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
9: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
13: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно... прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день.
15: Угу.
14: Кто-то, ну, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
15: Ого, ничего себе утро.
14: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
15: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
14: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
15: Слушай, ну, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
14: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
15: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный... тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
14: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
15: Так, и где же?
14: Ну вот я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов. Правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, ну или хотя бы на пустырях.
15: Ну да, звучит как базовый протокол безопасности.
14: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
15: Подожди, прямо на жилой дом?
14: Да. И еще бизнес-центр «Nord Star Tower». Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
15: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
14: То есть спасают самых важных.
15: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
14: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
15: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
14: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
15: Да, знаменитая машина.
14: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
15: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
14: В смысле модификация? Что они там поменяли?
15: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
14: Стой, стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
15: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
14: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
15: Очень точное сравнение.
14: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
15: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
14: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
15: 100%.
14: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
15: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
14: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
15: Какой?
14: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы – это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
15: Непробиваемый купол, да.
14: Ага.
15: Через который просто ничего не должно перелететь.
14: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
15: Ого, прям рухнула?
14: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
15: То есть внешний контур оказался дырявым?
14: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
15: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
14: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
15: Угу.
14: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
15: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
14: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на два сорта.
15: Но социальное расслоение всегда было.
14: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в Лотби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
15: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
14: Еще бы.
15: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
14: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
15: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса, и тут есть один контринтуитивный момент.
14: Так, интересно.
15: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
14: Стой, стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
15: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
14: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
15: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
14: Ничего себе. То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
15: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
14: Обалдеть.
15: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
14: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
15: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
14: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
15: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
14: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда. А теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит. Начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
15: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
14: обвал цен на недвижимость.
15: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
14: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
15: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
14: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
15: Давай.
14: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
15: Это самая большая иллюзия, которую создает концепция городской ПВО.
14: В смысле иллюзия? Дрон же уничтожен.
15: Успешный перехват в небе – это мощнейший взрыв прямо над городом. Физику никто не отменял.
14: А, то есть все эти обломки куда-то должны упасть?
15: Обязательно. Вниз летят тяжелые острые металлические фрагменты дрона. Туда же падают остатки зенитной ракеты. И что самое страшное – невыработанное горящее топливо. И падает это все абсолютно хаотично.
14: Значит, безопасных зон просто нет?
15: Абсолютно нет. Для прохожего внизу, для детей на площадке разница между упавшим дроном и сбитым дроном минимальна. И то, и другое смертельно опасно.
14: Получается, что отказ от автоматических пушек, о котором шла речь в начале, не решает проблему полностью. Бой-то идет прямо над головами случайных людей.
15: Да, осколки пробивают крыши припаркованных авто, вызывают пожары. Это дождь из металла.
14: Знаешь, когда складываешь все эти факты, вырисовывается пугающая картина того, чем становится мегаполис. Меня поражает вот эта экономическая асимметрия угроз.
15: Ты про стоимость дронов?
14: Да. Дешевый беспилотник, собранный из пластика, летит низко и обходит дорогостоящие радары. И он вынуждает использовать зенитные ракеты, которые стоят миллионы, и, главное, меняет облик огромного города.
15: Информационную стену тоже больше не удержать. Официальная успокаивающая риторика разбивается о реальность.
14: К Конечно, люди же не слепые. Они видят вертолеты из окон, снимают видео, выкладывают в сеть. Происходит милитаризация улиц. Москва приобретает черты прифронтового города.
15: И тут кроется самое страшное последствие – психология. Город меняет свое лицо в сознании людей, и планка нормальности смещается.
14: Ты имеешь в виду привыкание к этому ужасу?
15: Именно. То, что вчера вызывало шок и панику, сегодня становится просто частью пейзажа. Человеческая психика адаптируется к ненормальному. Оружие на крыше воспринимается как элемент архитектуры.
14: Это действительно пугает. Если подводить короткий итог нашему разбору. Издержки этой новой системы обороны, от падающих обломков до потери чувства безопасности, ложатся на обычных горожан.
15: Да.
14: А прямую, персональную защиту получают лишь избранные здания.
15: Знаешь, тут стоит задать один провокационный вопрос на будущее.
14: Давай.
15: Как сформируется мировоззрение целого поколения детей? Для них боевые вертолеты над песочницей и ракетные установки на крышах – это не кадры из кино. Это обычная картина за окном спальни.
14: Да, сложно представить.
15: Как это изменит их отношение к безопасности, когда они вырастут? Вот о чем стоит подумать.
14: Очень глубокая мысль. Призываю всех критически оценивать происходящее вокруг и не позволяет ненормальному становиться нормой. До новых встреч!
15: Всего доброго!
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря, в Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
18: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
17: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
18: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
17: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
19: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
17: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
20: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
17: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Лента. Балтийский лоцман.
0: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль, не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе – то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
21: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
3: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарек Бабаян.
22: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
3: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас – это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
2: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, которые, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
3: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
4: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
3: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
5: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
3: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
23: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
24: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
16: Криминальные новости.
25: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в Главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от суд компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал предельный годовой срок следствия, а обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. Последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственное отдел. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Радио Лента. Прямая речь.
23: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
6: Я буквально вчера, позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевания без псаломщика, без хора. Один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнишь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Чего же? Сам не плачешь, и никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
16: Главные новости дня.
17: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
7: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
17: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
8: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
17: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий перепад.

0: Мович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Учим китайский вместе!
2: Как на китайском сказать «Кремль»?
3: «Кремлин-гун».
2: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
3: «Кремлин-гун».
2: И третий раз.
3: «Кремлин-гун».
2: Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
6: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
5: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
7: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницах с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то вообще там рот откроет.
4: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные

0: Военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что в «Панцире» ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация «Панциря» без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
0: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери он, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще охуели, что ли, или что?
0: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
4: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
0: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
7: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
0: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
8: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты манчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
0: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
9: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
0: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
11: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
10: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7% с лишним – это правда?
11: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
10: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
11: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
10: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
11: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
10: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
11: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
10: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
11: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
10: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
11: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
10: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
11: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видят кратный рост доходов,
10: то врач в районной больнице Костромы
11: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
10: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
11: Абсолютно верно.
10: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
11: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
10: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
11: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
10: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану.
11: Да.
10: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
11: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
10: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
11: Именно так. Пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
10: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения, важно, что на них реально можно купить.
11: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
10: А что в этой корзине?
11: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
10: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
11: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели, то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
10: Вот именно.
11: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
10: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
11: Конечно, нет.
10: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
11: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
10: Ого!
11: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
10: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
11: И знаешь, как на это смотрит статистика?
10: Как?
11: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
10: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
11: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
10: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
11: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
10: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
11: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
10: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
11: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
10: То есть она запаздывает?
11: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
10: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
11: А то новые займы обходятся ему в полтора-два раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
10: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
11: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
10: И Росстат этот теневой сектор не видит?
11: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
10: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
11: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
10: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
11: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
10: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
11: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
12: То есть это просто номинальная видимость богатства?
11: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
12: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
11: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
12: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
11: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
10: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
11: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
10: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
11: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
10: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
11: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
10: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
11: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
10: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
11: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
10: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
11: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
12: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
11: Именно, абстракция.
12: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
11: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
12: Формируется теневая экономика доверия.
11: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
12: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
11: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
12: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
13: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
0: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
14: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
0: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
15: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
0: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
17: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра. Все куда люблю.
6: Главные новости дня.
18: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
19: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
18: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
20: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
18: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
21: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
18: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
1: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
18: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
2: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
18: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
23: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорический противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
24: физкультура.
23: Географию.
24: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
23: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
24: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
23: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
6: Учим китайский вместе.
25: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ. Вы предатели народа. Многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
0: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
0: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
3: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
0: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
7: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
4: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
8: Глава Минобороны Литвы Роберта Скаунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
4: Военкор «Котенок» про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
9: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
10: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
11: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
8: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила полтриллиона евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
13: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на полтриллиона евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
12: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
14: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
12: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
15: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день... заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам! Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
6: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчества, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
16: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе Матрицы Ладини этот день полностью управляется девятым арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, шестого месяца, шестой аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. Отшельник призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 – семерочка. А это у нас вибрация колесницы, это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы, и все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает

0: текущие отношения, союз, гармонию в вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве, под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая Луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный, безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно консультируются с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представления о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются.

0: понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос: почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссии поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут. Итак, выпала руна Эваз. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эваз всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательность, изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе Эваз говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах, может быть, переезде, развитии семьи, потому что у вас это одна из самых партнерских рун, и в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью Эвас отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавания. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
4: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров в СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
3: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
5: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
3: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
6: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. Почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут, А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
8: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
7: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
9: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
7: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
10: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
7: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же. Дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
11: Согласно опросу «Суперджоп», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
7: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос, почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
14: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
13: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
15: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
13: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
16: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, продуктам сырьевым абсолютно беспочвенен, потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше, и большинство социальных продуктов производится внутри республики.
13: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
18: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать, но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
19: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, отметил Развожаев.
20: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился, и люди перестали впрок запасаться.
19: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
21: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
19: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
22: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
19: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
23: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
19: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
0: Топливо, оно это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
19: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
2: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии. Мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
4: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест в дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 2026 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березово и Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем, как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за
6: формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешкин, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть. есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
9: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
11: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
10: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
24: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
10: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
24: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
10: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
24: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента», 15:57 AM.
7: Главные новости дня.
12: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичное ПВО

0: огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Архангел-спецназа о ситуации с топливом на юге России.
6: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
5: Зачем он нужен? Военкор канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
7: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
5: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
8: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. Только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает

0: умирает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
3: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушовой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
2: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
4: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит на работу, не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
2: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
5: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
2: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
6: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать? Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
7: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
8: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
7: Военкор «Котенок» про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
6: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
9: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
10: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
11: физкультура.
10: Географию.
11: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
10: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
11: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
10: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
9: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
12: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
9: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
13: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день.
15: Угу.
14: Кто-то, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
15: Ого, ничего себе утро.
14: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
15: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
14: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
15: Слушай, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
14: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
15: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
14: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
15: Так, и где же?
14: Я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, или хотя бы на пустырях.
15: Звучит как базовый протокол безопасности.
14: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
15: Подожди, прямо на жилой дом?
14: Да. И еще бизнес-центр «Норд Стар Тауэр». Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
15: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
14: То есть спасают самых важных?
15: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
14: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
15: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
14: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
15: Да, знаменитая машина.
14: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
15: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
14: В смысле модификация? Что они там поменяли?
15: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
14: Стой, стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
15: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
14: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
15: Очень точное сравнение.
14: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
15: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
14: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
15: 100%.
14: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
15: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
14: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
15: Какой?
14: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы – это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
15: Непробиваемый купол, да.
14: Ага.
15: Через который просто ничего не должно перелететь.
14: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
15: Ого, прям рухнула?
14: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
15: То есть внешний контур оказался дырявым?
14: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
15: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
14: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
15: Угу.
14: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
15: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
14: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на два сорта.
15: Но социальное расслоение всегда было.
14: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в Лотби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
15: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
14: Еще бы.
15: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
14: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
15: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса. И тут есть один контринтуитивный момент.
14: Так, интересно.
15: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
14: Стой, стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
15: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
14: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
15: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
14: Ничего себе! То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
15: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
14: Обалдеть.
15: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
14: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
15: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
14: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
15: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
14: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда. А теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит. Начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
15: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
14: обвал цен на недвижимость.
15: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
14: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
15: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
14: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
15: Давай.
14: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
15: Это самая большая иллюзия, которую создает концепция городской ПВО.
14: В смысле иллюзия? Дрон же уничтожен.
15: Успешный перехват в небе – это мощнейший взрыв прямо над городом. Физику никто не отменял.
14: А, то есть все эти обломки куда-то должны упасть?
15: Обязательно. Вниз летят тяжелые острые металлические фрагменты дрона. Туда же падают остатки зенитной ракеты. И что самое страшное – невыработанное горящее топливо. И падает это все абсолютно хаотично.
14: Значит, безопасных зон просто нет?
15: Абсолютно нет. Для прохожего внизу, для детей на площадке разница между упавшим дроном и сбитым дроном минимальна. И то, и другое смертельно опасно.
14: Получается, что отказ от автоматических пушек, о котором шла речь в начале, не решает проблему полностью. Бой-то идет прямо над головами случайных людей.
15: Да, осколки пробивают крыши припаркованных авто, вызывают пожары. Это дождь из металла.
14: Знаешь, когда складываешь все эти факты, вырисовывается пугающая картина того, чем становится мегаполис. Меня поражает вот эта экономическая асимметрия угроз.
15: Ты про стоимость дронов?
14: Да. Дешевый беспилотник, собранный из пластика, летит низко и обходит дорогостоящие радары. И он вынуждает использовать зенитные ракеты, которые стоят миллионы, и, главное, меняет облик огромного города.
15: Информационную стену тоже больше не удержать. Официальная успокаивающая риторика разбивается о реальность.
14: Конечно, люди же не слепые. Они видят вертолеты из окон, снимают видео, выкладывают в сеть. Происходит милитаризация улиц. Москва приобретает черты прифронтового города.
15: И тут кроется самое страшное последствие – психология. Город меняет свое лицо в сознании людей, и планка нормальности смещается.
14: Ты имеешь в виду привыкание к этому ужасу?
15: Именно. То, что вчера вызывало шок и панику, сегодня становится просто частью пейзажа. Человеческая психика адаптируется к ненормальному. Оружие на крыше воспринимается как элемент архитектуры.
14: Это действительно пугает. Если подводить короткий итог нашему разбору. Издержки этой новой системы обороны, от падающих обломков до потери чувства безопасности, ложатся на обычных горожан.
15: Да.
14: А прямую, персональную защиту получают лишь избранные здания.
15: Знаешь, тут стоит задать один провокационный вопрос на будущее.
14: Давай.
15: Как сформируется мировоззрение целого поколения детей? Для них боевые вертолеты над песочницей и ракетные установки на крышах – это не кадры из кино. Это обычная картина за окном спальни.
14: Да, сложно представить.
15: Как это изменит их отношение к безопасности, когда они вырастут? Вот о чем стоит подумать.
14: Очень глубокая мысль. Призываю всех критически оценивать происходящее вокруг и не позволять ненормальному становиться нормой. До новых встреч!
15: Всего доброго!
16: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
17: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что, болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря, в Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
18: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
17: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
18: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
17: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
19: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
17: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же. Дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
20: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
17: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает – понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
3: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
0: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
22: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
0: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
23: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
0: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
2: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько, так как в Венгрии или нет.
0: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
4: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
0: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
5: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
8: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
16: Криминальные новости.
24: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в Главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал предельный годовой срок следствия, а обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. В последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственный отдел. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Радиолента. Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
6: Я буквально вчера, позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там, и там были два отпевания, там, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевание без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостол. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнишь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Чего же? Сам не плачешь, и никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не... Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
16: Главные новости дня.
7: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
10: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
7: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
11: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
7: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
1: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
7: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом.

0: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
3: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
2: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
4: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницах с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то вообще там рот откроет.
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
6: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищаться.

0: защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
1: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам, говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
1: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает. Кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
4: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
7: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушовой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
1: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
8: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось с этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
1: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
9: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит – как в худшие времена.
1: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Одна новость – максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
11: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
10: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
11: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
10: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
11: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
10: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
11: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
10: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
11: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
10: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
11: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
10: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
11: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
10: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
11: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
10: то врач в районной больнице Костромы
11: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
10: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
11: Абсолютно верно.
10: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
11: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
10: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
11: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
10: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
11: Да.
10: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
11: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
10: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
11: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
10: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
11: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
10: А что в этой корзине?
11: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
10: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
11: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
10: угу,
11: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
10: Вот именно.
11: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
10: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
11: Конечно, нет.
10: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
11: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
10: Ого!
11: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
10: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
11: И знаешь, как на это смотрит статистика?
10: Как?
11: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
10: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
11: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
10: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
11: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
10: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
11: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
10: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
11: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
10: То есть она запаздывает?
11: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
10: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
11: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
10: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
11: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
10: И Росстат этот теневой сектор не видит?
11: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
10: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
11: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
10: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
11: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
10: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
11: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
12: То есть это просто номинальная видимость богатства?
11: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
12: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
11: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
12: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
11: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
12: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
11: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
12: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
11: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
12: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
11: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
12: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
11: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
12: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
11: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
12: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
11: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
12: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
11: Именно, абстракция.
12: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
11: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
12: Формируется теневая экономика доверия.
11: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
12: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
11: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
12: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
13: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
1: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
14: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
1: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
15: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
17: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается
18: касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда люди.
6: Главные новости дня.
19: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
20: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
19: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
21: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
19: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
22: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что армяно-российские отношения, у которых появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
19: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
23: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
19: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
24: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
19: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
16: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
0: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
2: физкультура. Географию. Как должна проходить красной нитью тема семьи?
0: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, там, и так далее.
2: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
0: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
3: Учим китайский вместе.
4: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
1: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
7: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
9: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
8: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
10: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. Обсуждения продолжаются. «Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
8: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
9: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
11: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
12: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
13: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллионов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
15: Наши оппоненты, прежде всего, скажем так, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллионов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдиард Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
14: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
25: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предлагают
17: предложили позавчера ужесточить санкции. Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
14: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
18: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
6: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчество, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
20: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется 9-м арканом «Отшельник». Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, 6 месяца, 6 аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. «Отшельник» призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 семерочка. А это у нас вибрация колесницы, это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы. И все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к повседневным задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные статьи, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносит ли текущие отношения, союз, гармонию в вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации,

0: хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве. Под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходится прислушиваться. Журналист сообщил, что представители администрации сейчас активно консультируются с ключевыми религиозными деятелями, теологами и духовными лидерами разных конфессий. Зачем это нужно? Правительство пытается просчитать, как именно мировое сообщество, верующие люди и обычные граждане отреагируют на подобное тектоническое известие. В этих закрытых беседах все чаще звучит пугающий термин «онтологический шок». Это глубокий психологический кризис, паралич воли и полный крах устоявшейся картины мира, который может пережить человек, когда его представление о реальности и месте человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов.

0: а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссии поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут. Итак, выпала руна Эваз. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эваз всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательность, сильные изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально. В работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах. Может быть, переезде, развитии семьи. Потому что вас – это одна из самых партнерских рун. И в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях – это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью ЭВАС отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавание. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
4: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров в СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
3: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
5: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
3: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
6: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. Почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря, в Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
7: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
2: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
7: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
2: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
8: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
2: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
9: Согласно опросу «Суперджоп», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
2: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА-рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
12: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
11: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
13: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
11: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
14: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
11: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
15: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать, но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
11: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, отметил Развожаев.
16: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился, и люди перестали впрок запасаться.
11: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
17: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
11: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
18: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
11: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
19: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
20: Топливо, оно это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
11: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
22: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
23: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 2026 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березово и Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый каждый вечер денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, вот аккурат после заявления про Орешкин, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. все. И, скорее всего, они ее найдут.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
5: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
4: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
4: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
6: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
4: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
6: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
7: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
2: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.

0: угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
1: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Архангел спецназа о ситуации с топливом на юге России.
4: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
3: Зачем он нужен? Военкор-канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
5: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
3: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
6: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения. Противнику вообще пофиг, чем вас убьет, лишь бы убило. Противник бьет по дорогам все, что движется. Противник ворует миллионами. Правда, у нас воруют триллионами. Только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов. А у нас это количество на долгий срок. И не дай бог, он у тебя сломается или потеряется. Будешь возмещать. Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные

0: Новости дня.
1: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
2: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
1: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
3: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты манчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
1: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
4: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
1: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
5: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
6: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только 3 варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
5: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
7: Глава Минобороны Литвы Роберта Скаунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
5: Военкор «Котенок» про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
8: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство – слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
9: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
10: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
11: физкультура.
10: Географию.
11: Как должна проходить красной нитью тема семьи?
10: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
11: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
10: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
9: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
12: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе. Мы знаем искусство, культуру друг друга. Мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
9: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
13: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день.
15: Угу.
14: Кто-то, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
15: Ого, ничего себе утро.
14: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
15: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
14: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
15: Слушай, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
14: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
15: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
14: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
15: Так, и где же?
14: Вот я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, или хотя бы на пустырях.
15: Да, звучит как базовый протокол безопасности.
14: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
15: Подожди, прямо на жилой дом?
14: Да. И еще бизнес-центр «Nord Star Tower». Это, на секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
15: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
14: То есть спасают самых важных.
15: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
14: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
15: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания – это же противоречит всем законам физики.
14: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
15: Да, знаменитая машина.
14: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
15: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
14: В смысле модификация? Что они там поменяли?
15: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
14: Стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
15: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
14: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический панцирь с пушками – это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
15: Очень точное сравнение.
16: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
15: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
14: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
15: 100%.
14: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
15: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
14: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
15: Какой?
14: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы – это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
15: Непробиваемый купол, да.
14: Ага.
15: Через который просто ничего не должно перелететь.
14: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
15: Ого, прям рухнула?
14: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
15: То есть внешний контур оказался дырявым?
14: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
15: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
14: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
15: Угу.
14: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
15: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной 9-этажки.
14: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на 2 сорта.
15: Но социальное расслоение всегда было.
14: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в лобби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
15: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
14: Еще бы.
15: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
14: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
15: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса. И тут есть один контринтуитивный момент.
14: Так, интересно.
15: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
14: Стой, стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
15: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
14: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, у него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
15: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
14: Ничего себе. То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
15: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
14: Обалдеть.
15: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
14: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
15: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
14: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
15: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
14: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда. А теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит. Начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
15: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
14: обвал цен на недвижимость.
15: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
14: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
15: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
14: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
15: Давай.
14: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
15: Это самая большая...
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что, болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
18: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
17: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
18: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
17: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
19: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
17: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же – дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
20: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествия по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
17: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА Рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: кинолента «Балтийский лоцман».
2: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль, не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос, почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки.
3: Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
23: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
22: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
24: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
22: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
1: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, которые, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
22: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
4: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
22: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
5: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
22: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции, майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
7: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
0: Криминальные новости.
25: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал предельный годовой срок следствия, обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. Последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственное дело. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
10: Я буквально позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были два отпевания, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевания без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнешь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, а никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
8: Главные новости дня.
11: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
12: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
11: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
13: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
11: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
14: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
11: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учим китайский вместе! Как на китайском сказать «Кремль»?
16: Кремль.
15: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
16: Кремль.
15: И третий раз.
16: Кремль.
15: Учим китайский легко и весело.
18: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
26: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
19: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
2: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице

0: Новости дня.
1: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию панциря со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
2: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
1: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
3: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
1: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
4: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
1: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
1: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
1: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.

0: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери он, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
2: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
4: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
1: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
5: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, ни никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
1: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
6: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
1: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
8: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
7: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
8: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
7: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
8: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
7: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
8: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
7: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
8: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость. Хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
7: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
8: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
7: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
8: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
7: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
8: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
7: то врач в районной больнице Костромы
8: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
7: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
8: Абсолютно верно.
7: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
8: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
7: прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
8: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов, но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
7: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
8: Да.
7: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
8: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
7: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
8: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
7: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
8: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
7: А что в этой корзине?
8: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
7: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
8: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
7: угу,
8: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
7: Вот именно.
8: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
7: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
8: Конечно, нет.
7: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
8: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
7: Ого!
8: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
7: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
8: И знаешь, как на это смотрит статистика?
7: Как?
8: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
7: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
8: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
7: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
8: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
7: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
8: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
7: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
8: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
7: То есть она запаздывает?
8: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
7: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
8: А то новые займы обходятся ему в полтора-два раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
7: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
8: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
7: И Росстат этот теневой сектор не видит?
8: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
7: Ну да, бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
8: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
7: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
8: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
7: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
8: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
9: То есть это просто номинальная видимость богатства?
8: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
9: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
8: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
9: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
8: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
7: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
8: Ну вот представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
7: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
8: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
7: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
8: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
7: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
8: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
7: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
8: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
7: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
8: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
7: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
8: Именно, абстракция.
7: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
8: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
7: Формируется теневая экономика доверия.
8: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
7: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
8: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
7: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
10: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
1: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
11: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
1: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
12: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин рассказал, что орешником ударили по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки. Это нужно для будущего применения оружия.
14: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Но если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра. Все куда люблю.
3: Главные новости дня.
15: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
16: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
15: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
17: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
15: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
18: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
15: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
19: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
15: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
20: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
15: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает хорошей идеей проводить выборы невест на уроках физкультуры.
22: Все годы, вот 14-й год пошел нашей ассоциации, и мы находимся все годы в этой дискуссии. Я все годы категорически противник обязательности семьеведения. Как бы это странно, опять же, не звучало из уст руководителя Национальной родительской ассоциации, моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
23: физкультура, географию. Как должна проходить красной нитью тему семьи?
22: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
23: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
22: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что... Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки. Вот когда ты знаешь или не знаешь.
3: Учим китайский вместе.
24: Как спросить по-китайски? А как заводится эта машина? Еще раз. Вопрос. Как заводится эта машина? По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
25: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
0: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам, говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ. Вы предатели народа. Многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
25: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
0: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
25: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
2: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
25: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
5: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только три варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе. Менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье. Объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что кто-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
4: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
6: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне, сказал он. Ради этого власти страны готовы пересмотреть конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране. Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
4: Военкор «Котенок» про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
7: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы два раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализируя то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство – слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
8: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
25: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
9: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
25: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
6: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
25: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила полтриллиона евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
10: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на полтриллиона евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
1: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
11: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
1: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
12: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам! Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 9 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас как бы погружение в пространство глубокой мудрости, внутренней тишины и самопознания, поскольку в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется 9-м арканом «Отшельник».
25: Когда эта уединенная глубокая энергия накладывается на общий фон июня, шестого месяца, шестой аркан влюбленные, да, отвечающего за отношения, гармонии и выбор, то день превращается в идеальное время для осмысления своего места в социуме. Отшельник призывает нас временно замедлить бег, дистанцироваться от внешней суеты и зажечь внутренний свет, чтобы сверить свои цели с глубинными ценностями. Июньская шестерка напоминает, что истинный выбор партнера или жизненного пути должен делаться не из страха одиночества, а все-таки из состояния какой-то внутренней зрелости. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 9 июня Луна находится в фазе убывающего серпа, а в знаке Овна. Огненный Овен дает мощный импульс для интеллектуальной деятельности, но на убывающей фазе эта энергия направлена вовнутрь. Ну и теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 25, 2 плюс 5 – семерочка. А это у нас вибрация колесницы. Это символ прорыва, лидерства, скорости и победы. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный резонанс, потому что глубина и уединение отшельника встречаются со стремительностью колесницы. И все это под покровительством обаяния влюбленных. Это означает, что замедление в этот день – это не застой, а стратегически важная остановка на пит-стопе. Знаете, вы как аккумулируете энергию и знания, чтобы ваша колесница совершила точный, выверенный рывок в будущем. Растущий ментальный ресурс Овна помогает отшельнику структурировать мысли с молниеносной четкостью и превращает внутренние инсайты в готовый план действий. С практической и бытовой точки зрения такой день требует вдумчивого, размеренного подхода к повседневным задачам, где главным критерием успеха становится фокус на качестве, а не на количестве. Что же можно и нужно делать в этот день? Заниматься интеллектуальным трудом. Вот пишите какие-то долгосрочные стратегии, анализируйте отчеты, проверяйте архивы, может быть, наводите порядок в базах данных. Также прекрасно проводить аудит отношений, то есть побудьте наедине с собой, честно ответьте, приносят ли текущие отношения, союз, гармонию вашей душе, как того требует июнь. Изучайте первоисточники и учитесь, потому что день идеален для чтения серьезной научной литературы, повышения квалификации и усвоения сложных знаний. Ну и еще занимайтесь уединенным творчеством, потому что Луна в Овне дает импульс для оригинальных идей, а отшельник поможет оформить их без постороннего шума. Также очищайте ментальное и физическое пространство, то есть выбрасывайте старые черновики, удаляйте какие-то ненужные контакты и избавляйтесь от вещей, которые ассоциируются с прошлыми неудачами. Ну и, конечно же, консультируйтесь и делитесь опытом. Если к вам обращаются за советом как к эксперту, мягко поделитесь мудростью, не навязывая своего мнения. А вот чего не стоит делать в этот день, так это ввязываться в массовые шумные мероприятия, то есть участие в каких-то хаотичных тусовках, больших скоплениях людей полностью опустошит ваш энергетический баланс. Не принимайте импульсивных решений в партнерстве. Под влиянием Овна может захотеться резко разорвать связи, но отшельник требует сначала остудить голову и взвесить все за и против. Не занимайтесь высокомерным поучительством, то есть избегаем гордыни, желания критиковать окружающих за их неидеальность или медлительность, например. Ну и не транжирьте деньги на спонтанные покупки, потому что убывающая Луна требует консерватизма все-таки в финансах, поэтому крупные траты, может быть, ради сиюминутного каприза, вот противопоказаны. Ну и не форсируйте внешние события, то есть не продавливайте пространство. Если дела буксуют или партнеры переносят встречи, не пытайтесь продавить ситуацию силой. Пространство просит вас подождать. Ну и завершите этот день с глубокой внутренней цельностью, абсолютным покоем и кристальной ясностью своего дальнейшего пути, потому что мудрость, найденная в тишине этого дня, станет надежным рулем и путем для вашей победоносной колесницы. Вот такой вот мудрый день, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет! С вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Представьте, что привычный мир рушится прямо сейчас, в тишине правительственных кабинетов. За кулисами американской политики обсуждается план, способный навсегда изменить историю человечества. Вспышки студийных софитов телеканала News Nation привычно освещали строгое лицо ведущего, но тема заставила вздрогнуть даже искушенных зрителей. Известный австралийский журналист-расследователь Росс Култхарт, одетый в свой фирменный, безупречный темно-синий костюм, сделал тогда сенсационное заявление. По его конфиденциальным данным, внутри новой администрации Дональда Трампа прямо сейчас идут невероятно серьезные и глубокие дискуссии. Чиновники самого высокого ранга в Белом доме обсуждают гипотетический сценарий, при котором Вашингтону придется официально раскрыть информацию о существовании на Земле нечеловеческого разума. Это не просто разговоры о далеких звездах или мигающих огоньках в ночном небе. Речь идет о признании факта, что мы здесь не одни и, возможно, никогда не были одни. Култхарт – далеко не случайный человек в медиапространстве и нетипичный конспиролог из интернета. За его плечами десятилетия жестких классических расследований, престижные профессиональные награды и, что самое главное, реальные проверенные связи в американской военной и разведывательной среде. Когда такой человек говорит, что его источники в коридорах власти бьют тревогу, к этому приходит

0: ненависти и мести человечества во Вселенной мгновенно разрушаются. По словам Култхарта, советники Трампа прекрасно понимают все риски. Они обсуждают не только саму процедуру возможного признания, но и колоссальные последствия для доверия к государственной власти. Ведь если правительство выйдет к трибуне и скажет, что нечеловеческие технологии — это реальность, у общества возникнет логический вопрос, почему вы молчали и обманывали нас столько лет? Сокрытие правды может нанести по государственным институтам куда более страшный удар, чем само появление каких-нибудь пришельцев. Вокруг этой темы сразу же выстроились множество теорий. Самая радикальная и фантастическая версия гласит, что правительство США уже обладает действующими кораблями иных цивилизаций и даже биологическими образцами их пилотов, а сейчас просто готовит почву, чтобы избежать хаоса и мародерства на улицах. Сторонники этой идеи уверяют, что религиозные лидеры нужны для создания новой доктрины, которая объяснит пришествие чужаков с духовной точки зрения, предотвратив религиозные войны. Другая, более прагматичная, околонаучная теория предполагает, что речь идет не об инопланетянах из далекого космоса, а о древней земной цивилизации, живущей в океанских глубинах, или о существах из параллельных измерений, которые физика только начинает открывать. Впрочем, научное сообщество и скептики смотрят на заявление Култхарта с изрядной долей иронии. Известные популяризаторы науки часто напоминают, что Росс Култхарт, несмотря на весь свой авторитетный бэкграунд, в последние годы превратился в главного рупора уфологического лобби и регулярно выдает громкие, но абсолютно неподтвержденные заявления. Скептики объясняют всю эту суету вокруг Белого дома гораздо проще. Никаких пришельцев нет, а политические элиты используют тему НЛО как дымовую завесу. Это идеальный инструмент для отвлечения внимания общественности от реальных экономических проблем, инфляции и сложных международных конфликтов. Кроме того, под соусом изучения аномальных явлений Пентагон может годами прятать гигантские бюджеты, которые на самом деле уходят на разработку сверхсекретных земных военных технологий, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, испытываемых в атмосфере. Как бы там ни было, градус дискуссий поднялся на небывалую высоту. Если раньше подобные разговоры оставались уделом уличных исследователей, то теперь о психологическом кризисе человечества рассуждают на ведущих новостных телеканалах. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 9 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим, какой совет нам дадут. Итак, выпала руна Эваз. День проходит под влиянием этой руны. Это символ движения, прогресса, партнерства, какого-то устойчивого роста. Эваз всегда руна перемещений и, знаете, такого внутреннего взросления. Она указывает на переход из одного состояния в другое, будь то физический путь, то есть переезд, поездка, возможно, или ментальный, перемена взглядов, привычек, ролей. В такой день энергия направлена на развитие, на поступательность, изменения, не резкие скачки, а стабильное движение вперед с опорой на проверенное. Это, конечно же, благоприятный день для изменений, может, переосмысление целей, выстраивание новых маршрутов, принятие решений, которые приведут к улучшениям, и все, что касается взаимодействия, сотрудничества, союза, совместных дел, будет особенно актуально.

0: работе вас говорит о хорошем моменте для делового партнерства, для продуктивного сотрудничества, может быть, создание рабочих альянсов, объединений. Может быть, кто-то рядом станет тем самым двигателем, который подтолкнет вас к новым результатам. Здесь не бойтесь общаться, делегировать свои обязанности, делиться и принимать помощь. Сейчас это работает во благо. Также руна еще указывает на возможность перемен. Может быть, смена места работы, отдела, офиса, начало новых ваших дел или даже переезд по работе. Все, что начинается в этот день, имеет потенциал на долгосрочную перспективу. В отношениях день символизирует доверие, взаимность, движение навстречу друг другу. Особенно хорошо пойдут разговоры о совместных планах, может быть, переезде, развитии семьи, потому что вас – это одна из самых партнерских рун, и в такой день важно не закрываться, а наоборот искать точки соприкосновения. В новых отношениях возможна искра, которая быстро разгорится и создаст крепкий союз. А в стабильных отношениях это движение к новому этапу, переходу, возможно, совместное решение чего-то важного. По здоровью ЭВАС отвечает за опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Полезны прогулки, движения, зарядки, йога, растяжки. Организм просыпается и требует динамики. Это хороший день для начала курса массажа, например. Поездки в санаторий, плавания. Может, как раз на море планировали поехать. Вот, дерзайте. Любая физическая активность, которая не насилует тело, а помогает ему разблокироваться, будет кстати. Также еще полезно соблюдать, конечно же, ритм сна. Именно он поддерживает наше внутреннее равновесие в этот день. Так что, когда вы в пути, это хорошо. Будьте в движении, в паре, в сотрудничестве. Все развивается, если не стоять на месте. Доверьтесь процессу, он уже вас ведет.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
3: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
2: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
4: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
2: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
5: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. 2, почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что? Болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
7: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
6: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
7: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
6: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
8: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Балтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
6: В Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же. Дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
9: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествие по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
6: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА Рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы – свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома, не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
13: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
12: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
14: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
12: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
15: Сбор свежих овощей начнется от молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, продуктам сырьевым абсолютно беспочвенен, потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше, и большинство социальных продуктов производится внутри республики.
12: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
16: Радиолента. Прямая речь.
17: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
18: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Но такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
16: Главные новости дня.
19: Бензиновая лихорадка. В Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. Кризис накрыл 20 регионов России. В Севастополе запустили онлайн-систему учета и продажи топлива. По словам губернатора Михаила Развожаева, мера введена на фоне ограничений и призвана избавить жителей от очередей на АЗС. Система позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. На первом этапе сервис заработал на заправках сети ТЭС. Полученный QR-код необходимо использовать с 9 утра до 9 вечера текущего дня. В остальное время станции обслуживать клиентов не будут. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, отметил Развожаев.
20: Так, ну понятно, что у нас главная тема – это бензин. Ну, здесь, в общем, обсуждать особо нечего. Исчерпывающая информация вся есть. Держим руку на контроле. Единственное, сейчас главное – нормализовать вот эту синхронность прихода объемов. Ну и как бы, чтобы ажиотаж снизился, и люди перестали впрок запасаться.
19: В ночь на 7 июня губернатор сообщил, что лимит кодов на день был исчерпан за час. Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
21: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
19: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным и экстренным службам, а обычные граждане вынуждены стоять в очередях.
22: А это очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит, до Грессы где-то на километра на 4.
19: В результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
23: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
19: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
0: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
19: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин о том, является ли Российская Федерация энергетической колонией Китая.
2: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии мы же строим в Китае атомные электростанции. 4 блока работает нашего дизайна, и 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американцы.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Жители микрорайона Березовый в Иркутской области обратились к Си Цзиньпину с просьбой построить у них школу, потому что у местных чиновников за много лет руки до этого так и не дошли.
4: Настоящее коллективное обращение направляем в адрес президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовый Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. Между тем, по состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовый Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом, по состоянию на май 2026 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, это прямо запрещено согласно части 6 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 3806-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за
1: формирования реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешкина, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
10: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
9: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
24: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Же толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
9: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой. Поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой. И никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
24: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
9: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
24: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
9: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
11: Главные новости дня.
12: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
13: То, что в «Панцире» ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация «Панциря» без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
12: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
14: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
12: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
15: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
12: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
25: Архангел спецназа о ситуации с топливом на юге России.
26: Одним из наиболее критичных районов страны, где сохраняется тяжелая ситуация с подвозом топлива, является юг страны, то есть Новороссия и Крымский полуостров. Пока проблема с ударами украинских беспилотников никуда не делась, атаки продолжаются, причем в Херсонской области они сопровождаются сбросами мин. В Крыму в свободной продаже бензина практически нет. Сейчас власти полуострова и Севастополя стараются обеспечить поставки для сохранения жизнедеятельности населения. Очереди большие, цены также растут с каждым разом. А это способствует появлению перекупов и тех, кто просто пытается нажиться на проблемах людей. Более того, над Крымом сегодня снова фиксировались ударные беспилотники «Матки», которые летали вдоль трассы Таврида. Их основная цель — поиск бензовозов для их поражения. Всем следует сохранять максимальную бдительность.
25: Зачем он нужен? Военкор канал «Зергулио» про тоннель, который построят между Чукоткой и Аляской.
27: Спросил Алису, как добраться до Чукотки. Ответ. Никак. Железных дорог в регионе нет, а морской путь сложен и доступен лишь в определенные периоды. Основной способ – авиаперелет в аэропорт Угольный, который находится в поселке Угольные Копи. Единственный прямой рейс на Чукотку выполняет авиакомпания «Россия». Полет из Москвы до аэропорта Угольный длится около 9 часов. Летом рейсы выполняются 2-3 раза в неделю, зимой их частота снижается. Аэропорт Угольный расположен на одном берегу Анадырского лимана, а Анадырь — на другом. Расстояние по воде составляет около 10 километров. Способ пересечения лимана зависит от сезона. Летом работает пассажирский теплоход. Можно воспользоваться частными катерами или баржами. Зимой, когда лиман замерзает, используется ледовая переправа. В межсезонье могут применяться суда на воздушной подушке или вертолеты. Ну и дальше, видимо, пешком в тоннель. Может кто-то объяснить мне, дураку, зачем он там?
25: Анастасия Кашеварова о том, где находится главный противник России.
14: Противник начиняет беспилотники различными видами элементов поражения.

0: Том, по НПЗ, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член. Уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении. Конечно, можно нас всех заткнуть, посадить, выдать методички, что нельзя писать про темы, тревожные для населения. Только проблема не в нас. Противник продолжит нас убивать. Не надо уже открывать интернет, чтобы знать, что где-то прилетело. Обидно сейчас наблюдать нашу слабость.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
3: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
2: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
4: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
2: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
5: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит, как в худшие времена.
2: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
6: Военкор Котенок о грядущей мобилизации. Можно ли ее избежать?
7: Дело в том, что на Западе уверенно рассчитывают, что ситуация для нас, в том числе в военном плане, будет ухудшаться. И, на мой взгляд, есть только 3 варианта избежать этого сценария. Первое. Вставать на линии боевого соприкосновения, идти на мирные переговоры прямо сейчас.

0: сейчас, невзирая на удары по нам, демонстрируя, что мы на все готовы, в том числе на уступки. Второе – менять систему военного управления, начинать эффективно воевать. И третье – объявить мобилизацию, чтобы компенсировать нехватку людей. И что-то подсказывает мне, что мобилизации не избежать. Это читается даже без учета вбросов и прогрева общественного мнения. И даже здесь расчет противника на то, что эта мобилизация ударит по внутренней политике в стране, скажется на отношении к власти. Необходимо помнить, что война всегда качели. Сегодня мы наверху, завтра внизу и наоборот. Надеюсь, эти качели еще окажутся на нашей стороне. Но для этого необходима безусловная смена подхода к эффективности проведения спецоперации. Пора прекратить кредитные победы и начать воевать высокими технологиями. И времени остается все меньше.
1: Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вот что об этом говорит военкор Живов.
2: Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально подтвердил, что Вильнюс ведет консультации с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения американского ядерного оружия на литовской территории. «Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал он. «Ради этого власти страны готовы пересмотреть Конституцию, которая запрещает наличие оружия массового уничтожения в стране». Президент Гитанас Науседа предложил внести поправки в основной закон. Как писала Financial Times, США ведут переговоры о размещении ядерных боеголовок и бомбардировщиков в ряде европейских стран НАТО. Этим предложением заинтересованы Прибалтика и другие страны восточного фланга НАТО, включая Польшу. В настоящее время в Альянсе продолжаются обсуждения. При этом наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляют страны, расположенные ближе всего к российским границам.
1: Военкор Котенок про беспилотники, спутники и радужную форель на Питерском экономическом форуме.
0: Противник сейчас ежедневно запускает по нам по от 300 до 400 беспилотников. В минувшие сутки 750. Как с ними бороться? Как самим запускать много птичек? Вот вывели на орбиту 16 спутников, аналог русского Starlink. Но нам нужны не 16, а 6 тысяч спутников. А для этого нужно, чтобы их запускали не раз в полгода, а хотя бы два раза в месяц. Только тогда у нас оперативно появится своя спутниковая связь. Я не смотрю на происходящее в розовых очках. Анализирую то, как в России системно вставляются палки в колеса воюющей армии, как лицемерие и двоемыслие засело в некоторых головах, я не исключаю того, что кроме неэффективного управления есть и банальное предательство, слив информации. Мы должны перестать заниматься профанацией. В меню петербургских форумов можно дополнить радужную форель и филе утки розетками черной икры. Но если не воевать по-настоящему, картинку в тылу будет обеспечить все сложнее, и она все меньше и меньше будет соответствовать реальности.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
4: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
5: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
6: физкультура.
5: Географию.
6: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
5: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
6: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
5: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
4: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
7: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших поколения мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе. Мы знаем искусство, культуру друг друга. Мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги, мы запрещаем выставки, мы запрещаем концерты, мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которое не будет понимать друг друга, которое не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
4: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
8: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Просто вообрази себе такую картину. Обычный будний день.
10: Угу.
9: Кто-то, спускается за утренним кофе, кто-то ведет ребенка в сад. И вдруг над плотной жилой застройкой раздается просто оглушительный рев авиационных двигателей.
10: Ого, ничего себе утро.
9: Да, и огромный тяжелый армейский вертолет зависает прямо над многоэтажкой. И на тросах опускает на крышу боевой ракетный комплекс.
10: Звучит прям, как, знаешь, сюжет какой-то антиутопии или фильма про мрачное будущее.
9: Вот именно. А сейчас это просто повседневный пейзаж, обычный вид из окна спальни в мегаполисе.
10: Слушай, стоит сразу обозначить масштаб происходящего. Это ведь явно не какие-то временные декорации или там разовая акция для успокоения населения.
9: Согласен, тут все гораздо серьезнее.
10: То, что сейчас происходит на улицах, это фундаментальный тектонический слом вообще всей логики противовоздушной обороны. Система, которая проектировалась десятилетиями, по сути, перестала работать. И теперь правила переписываются на ходу прямо поверх жилых кварталов.
9: Знаешь, меня больше всего зацепило то, где именно появляются эти зенитные комплексы.
10: Так, и где же?
9: Я пытался мыслить логически. Если угроза реальна, зенитки должны стоять вокруг аэропортов, правильно? На крупных транспортных развязках, у электростанций, или хотя бы на пустырях.
10: Звучит как базовый протокол безопасности.
9: А куда их ставят по факту? Элитный жилой комплекс «Дом в Сокольниках». Огромная жилая свечка.
10: Подожди, прямо на жилой дом?
9: Да. И еще бизнес-центр «Норд Стар Тауэр». Это, до секундочку, место, где базируются структуры Роснефти. Я вообще не понимаю, почему туда.
10: Но тут все как раз логично. Все упирается в жесткую расстановку приоритетов. Когда становится понятно, что ресурсов прикрыть весь город физически нет, решения принимаются крайне прагматично.
9: То есть спасают самых важных?
10: Именно. В первую очередь персональную защиту получают здания, связанные с крупным капиталом и государственной властью.
9: То есть логика не в том, чтобы защитить больницы, вокзалы или там школы, где плотнее всего ходят обычные люди. Логика в том, чтобы прикрыть престижные офисы и дорогое жилье.
10: Реальность такова. Защищаются узлы политического и финансового влияния. Но тут, слушай, возникает серьезная техническая проблема. Сама идея поставить многотонную военную машину на крышу гражданского здания, это же противоречит всем законам физики.
9: Вот. Я как раз хотел об этом поговорить. Я внимательно смотрел фотографии этих установок. Это же зенитный комплекс «Панцирь».
10: Да, знаменитая машина.
9: Я видел видео, как они стреляют на полигонах. Это же просто кромешный ад. Как вообще можно додуматься водрузить такую махину на крышу, где буквально этажом ниже спят люди? Что будет, если он начнет стрелять?
10: А вот здесь кроется очень важная техническая деталь. На крыше московских зданий поднимают нестандартную армейскую версию. Это специальная модификация.
9: В смысле модификация? Что они там поменяли?
10: С этого комплекса полностью, вот прям под ноль, срезаны автоматические пушки.
9: Стой. Срезали пушки. Из ракетно-пушечного комплекса убрали половину названия.
10: Да, оставили исключительно ракеты. Причем не любые, а новейшие малогабаритные ракеты «Гвоздь». Они заточены именно под перехват небольших дронов. Вся артиллерийская часть просто демонтирована.
9: Слушай, ну я, кажется, понимаю, почему. Классический «Панцирь» с пушками — это же, по сути, гигантский металлический бронспойт.
10: Очень точное сравнение.
11: Только он поливает небо не водой, а сплошным потоком свинца. Скорость 1000 выстрелов в минуту. В чистом поле это работает отлично. Цель в щепке, а промахи падают в грязь.
10: А теперь перенеси эту картину в плотную городскую застройку.
11: Это же гарантированная катастрофа. Каждый снаряд, который пролетел мимо беспилотника, пойдет по баллистической траектории и влетит в окно соседней многоэтажки, в витрину магазина, в припаркованные машины.
10: 100%.
11: То есть они убрали пушки, потому что иначе ПВО разрушило бы город быстрее, чем сами дроны.
10: Верно. Это вынужденный, отчаянный компромисс. Военную машину, которую конструировали для танковых маршей, ну, неестественным образом впихивают в городскую среду. Ракета хотя бы летит к конкретной цели.
11: Звучит логично. Но меня все равно не покидает один вопрос.
10: Какой?
11: Если эта техника настолько опасна, что с нее приходится спиливать пушки, зачем вообще тащить ее в город? Я всегда думал, что противовоздушная оборона вокруг столицы — это такой высокий забор за сотни километров от МКАДа.
10: Непробиваемый купол, да.
11: Ага.
10: Через который просто ничего не должно перелететь.
11: Слушай, ну этот образ непробиваемого купола больше не актуален. Старая стратегия защиты на дальних подступах просто рухнула.
10: Ого, прям рухнула?
11: Да. Практика показала, что современные беспилотники легко преодолевают внешние рубежи. Они летят низко, меняют маршруты и в итоге добираются прямо до границ города.
10: То есть внешний контур оказался дырявым?
11: Абсолютно. И поскольку выстроить сплошную стену за городом не вышло, концепция изменилась. Теперь это так называемая очаговая оборона или точечная.
10: Ага. То есть сплошной щит распался на фрагменты. Да, вместо стены теперь стоят отдельные часовые у самых ценных строений внутри самой территории.
11: Окей. Если сложить 2 и 2, купола нет. Эти часовые стоят только у Кремля, на Рублевке, у офисов госкорпораций и на элитных ЖК.
10: Угу.
11: Что остается жителям обычных спальных районов? Всем этим бесконечным рядам панелек и хрущевок.
10: Они остаются за бортом, персональная защита им просто не положена. Их безопасность обеспечивается по остаточному принципу. Никто не будет ставить зенитный расчет на крышу старой панельной девятиэтажки.
9: Знаешь, это просто дико звучит. Получается, жители мегаполиса официально поделили на 2 сорта.
10: Но социальное расслоение всегда было.
9: Да, но одно дело, когда это проявляется в быту. У кого-то подземный паркинг и мрамор в лобби, а у кого-то сломанный лифт. К этому все привыкли. Но когда от уровня достатка зависит твой шанс пережить атаку с воздуха, это уже какой-то совершенно новый уровень цинизма.
10: Согласна. Безопасность из базового права превращается в привилегию. И это создает колоссальное социальное напряжение.
9: Еще бы.
10: Жители спальных районов понимают, что им остается полагаться исключительно на удачу.
9: Рулетка. Пролетит, не пролетит.
10: Но знаешь, я вот анализировала правовую сторону этого вопроса, и тут есть один контринтуитивный момент.
9: Так, интересно.
10: Возможно, жителям вот этих самых незащищенных хрущевок повезло гораздо больше, чем обитателям роскошных пентхаусов.
9: Стой, повезло? В каком смысле отсутствие защиты можно назвать везением?
10: Если обратиться к международному праву, то картинка меняется радикально. Согласно правилам ведения войны, как только на жилой дом устанавливается боевая техника, он меняет свой статус.
9: Подожди, объясни попроще. Вот человек купил квартиру в элитном доме, У него на крыше поставили военную железяку. Что это значит юридически?
10: Это значит, что жилой дом официально превратился в легитимную военную цель.
9: Ничего себе! То есть элитный ЖК теперь ничем не отличается от окопа или склада боеприпасов?
10: Ничем. А военные, которые обслуживают установку, это комбатанты. И тут всплывает самый мрачный термин в этой истории – живой щит.
9: Обалдеть.
10: Люди платят огромные деньги за комфорт, а их просто без их ведома делают прокладкой между боевой техникой и возможным ударом. Это же фундаментальное нарушение идеи защиты мирного населения.
9: Это просто правовой кошмар. Покупаешь квартиру за миллионы, а оказываешься на передовой. И ведь этот юридический кошмар моментально перетекает в бытовой. Как вообще физически жить в таком доме?
10: А спокойно жить там больше невозможно. Представь оглушительный грохот при монтаже, дрожащие окна от работы генераторов.
9: Я даже боюсь представить, что в этот момент происходит во внутридомовых чатах.
10: Ох, там наверняка царит кромешная паника. Люди хотят немедленно переехать.
9: Да. Обычно в таких чатах ругаются из-за парковки или уборки подъезда. А теперь постоянное прислушивание к звукам сверху. Загудит, не загудит. Начнут стрелять или вет. Это же изматывает психику.
10: А вслед за психологическим шоком идет экономический...
9: обвал цен на недвижимость.
10: Именно. Само словосочетание «элитное жилье» теряет смысл. Никто в здравом уме не купит квартиру под мишенью.
9: И арендаторов не найти. Разве что экстремалов каких-то с огромной скидкой.
10: Хуже всего тем, кто влез в ипотеку. Это настоящая ловушка. Долг банку остается огромным, а реальная цена актива стремится к нулю. И особенно сильно это бьет по детям и пожилым людям. Дом перестает быть безопасным местом.
9: Ситуация абсолютно патовая. Но давай представим идеальный сценарий.
10: Давай.
9: Человек плюет на все, бросает эту элитную квартиру и снимает жилье в обычной панельке на соседней улице. И вот однажды ночью этот самый панцирь успешно сбивает беспилотник. Это же победа, так?
10: Это самая большая иллюзия, которую создает концепция городской ПВО.
9: В смысле иллюзия? Дрон же уничтожен.
10: Успешный перехват в небе – это мощнейший взрыв прямо над городом. Физику никто не отменял.
9: А, то есть все эти обломки куда-то должны упасть?
10: Обязательно. Вниз летят тяжелые, острые металлические фрагменты дрона. Туда же падают остатки зенитной ракеты. И что самое страшное – невыработанное горящее топливо. И падает это все абсолютно хаотично.
9: Значит, безопасных зон просто нет?
10: Абсолютно нет. Для прохожего внизу, для детей на площадке, разница между упавшим дроном и сбитым дроном минимальна. И то, и другое смертельно опасно.
9: Получается, что отказ от автоматических пушек, о котором шла речь в начале, не решает проблему полностью. Бой-то идет прямо над головами случайных людей.
10: Да, осколки пробивают крыши припаркованных авто, вызывают пожары. Это дождь из металла.
9: Знаешь, когда складываешь все эти факты, вырисовывается пугающая картина того, чем становится мегаполис. Меня поражает вот эта экономическая асимметрия угроз.
10: Ты про стоимость дронов?
9: Да. Дешевый беспилотник, собранный из пластика, летит низко и обходит дорогостоящие радары. И он вынуждает использовать зенитные ракеты, которые стоят миллионы, и, главное, меняет облик огромного города.
10: Информационную стену тоже больше не удержать. Официальная успокаивающая риторика разбивается о реальность.
9: Конечно, люди же не слепые. Они видят вертолеты из окон, снимают видео, выкладывают в сеть. Происходит милитаризация улиц. Москва приобретает черты прифронтового города.
10: И тут кроется самое страшное последствие – психология. Город меняет свое лицо в сознании людей, и планка нормальности смещается.
9: Ты имеешь в виду привыкание к этому ужасу?
10: Именно. То, что вчера вызывало шок и панику, сегодня становится просто частью пейзажа. Человеческая психика адаптируется к ненормальному. Оружие на крыше воспринимается как элемент архитектуры.
9: Это действительно пугает. Если подводить короткий итог нашему разбору. Издержки этой новой системы обороны, от падающих обломков до потери чувства безопасности, ложатся на обычных горожан.
10: Да.
9: А прямую, персональную защиту получают лишь избранные здания.
10: Знаешь, тут стоит задать один провокационный вопрос на будущее.
9: Давай.
10: Как сформируется мировоззрение целого поколения детей? Для них боевые вертолеты над песочницей и ракетные установки на крышах – это не кадры из кино. Это обычная картина за окном спальни.
9: Да, сложно представить.
10: Как это изменит их отношение к безопасности, когда они вырастут? Вот о чем стоит подумать.
9: Очень глубокая мысль. Призываю всех критически оценивать происходящее вокруг и не позволять ненормальному становиться нормой. До новых встреч!
10: Всего доброго!
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: 150 самолетов в день. У границ Калининградской области проходят масштабные учения НАТО. Активность альянса угрожает эксклаву. Что мешает жить? Жители региона пожаловались прокурорам на главные проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. И что, болевых точек станет меньше? Дорогие лагеря. В Госдуме заинтересовались недоступностью отдыха детей в Калининградской области. Неужели путевки в детские лагеря подешевеют? Итак, Калининградская область оказалась в эпицентре активности НАТО. В небе над Балтийским морем у границ региона пройдут масштабные учения военно-воздушных сил Альянса «Рамштайн-Флэг-2026». Ожидаются тренировочные полеты, причем не меньше 150 в день. В маневрах задействуют почти 200 различных самолетов, в том числе американский воздушный радар «Боинг И-3 Сентри». Во время учений также будут применяться средства ПВО. Руководят маневрами 6-й флот ВМС США и военно-морские ударные силы НАТО.
13: Это уже вторая тренировка сил Альянса. Ранее в Балтийском море стартовали учения НАТО «Балтопс», которые продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращенный формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности. Также, согласно имеющейся информации, сначала маневры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалеку от Калининградской области участники учений НАТО планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а еще испытать подводных роботов. Действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
12: В текущей геополитической обстановке все это только усиливает общее напряжение вокруг эксклава. Ведь не секрет, что отработка силами НАТО перекрытия путей и контроля судоходства вокруг острова Готланд воспринимается как репетиция возможной изоляции Калининграда в случае гипотетического глобального конфликта. Впрочем, в НАТО задачи учений обозначают под другим углом.
13: Перед нами три важнейшие задачи – сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности Альянса. Военные учения важны, потому что сдерживание – это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать, заявил заместитель командующего Объединенной оперативной группой «Брюнсум» генерал-лейтенант Джон Мид.
12: В ответ на маневры НАТО Балтийский флот разворачивает собственные тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороне. Так что жители побережья могут чаще слышать звуки работы авиации и видеть военные корабли на рейде. Некоторые эксперты уже выразили опасения, что из-за высокой плотности войск и кораблей на относительно небольшом пространстве Балтики существует риск ошибки пилотирования или опасного сближения самолетов и кораблей России и НАТО, что может спровоцировать локальный дипломатический или военный инцидент. Но будем надеяться, что все здесь обойдется, ведь калининградцам и так своих проблем хватает. Так, во время встреч прокуроров с работниками предприятий в разных муниципалитетах Калининградской области, жители рассказали о проблемах, которые годами остаются без решения.
14: Среди самых частых жалоб – разбитые дороги, плохая работа общественного транспорта, высокие коммунальные платежи, проблемы с газификацией и бездействие государственных структур. Например, в Советске сотрудники предприятий «Болтком» и «Глобус» жаловались на состояние дорог и коммунальные проблемы. Работники онкоцентра в Гулевском округе рассказали о нехватке общественного транспорта, жилищных трудностях и отсутствии мер поддержки для молодых специалистов. В Озерском районе люди вновь подняли вопросы газификации, плохих дорог и нехватки земельных участков. В Светлом жаловались на работу судебных приставов и растущие счета за коммунальные услуги. В Балтийске среди главных проблем назвали газоснабжение и необходимость строительства очистных сооружений.
12: Фактически жители разных городов много лет говорят об одном и том же. Дороги, транспорт, коммунальные услуги, газификация и работа государственных служб остаются главными болевыми точками региона. При этом власти утверждают, что все проблемные вопросы якобы решаются, но ВОЗ и ныне там. Детские лагеря и те стали менее доступными, хотя региональное правительство уверяло в обратном. Калининградская область вошла в число регионов с самым заметным ростом стоимости путевок в детские лагеря. За год средняя цена детского отдыха в Калининграде выросла на 25%. Ситуация настолько заметна, что ее уже обсуждают в Госдуме. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, логистику и зарплаты сотрудников. Однако для родителей результат один – отправить ребенка в лагерь становится все сложнее. По словам представителей туристической отрасли, многие семьи в целях экономии бюджета переходят на более короткие смены или вовсе отказываются от детского отдыха в пользу семейных поездок. В итоге в этом году каждый третий калининградский школьник проведет лето дома.
15: Согласно опросу «Суперджоб», 33% семей в Калининграде не планируют отправлять детей на отдых. Школьники проведут каникулы дома. Еще 30% родителей выбрали для детей дачу или деревню. В оздоровительные и спортивные лагеря отправятся 15% школьников, а 8% проведут лето на побережье Черного моря. 4% опрошенных родителей рассказали, что дети поедут в путешествия по России. Среди других вариантов летнего отдыха – санатории, походы и поездки к родственникам.
12: И в завершение о том, что Калининградская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56 на 57 место из 85. Такие данные приводит Центр экономических исследований РИА Рейтинг. По оценке аналитиков, на среднюю зарплату житель области может купить 996 литров бензина в месяц. Это немного выше, чем в феврале – 985 литров. Но цена топлива все равно кусается. В апреле 2026 года литр бензина стоил уже 68 рублей 35 копеек. За год плюс 13%. Область упала в рейтинге, поскольку в других регионах доходы граждан и доступность топлива росли быстрее. Поэтому, даже если местный водитель может купить чуть больше литров, в общем зачете Калининградская область сдала свои позиции. Даже несмотря на рост зарплат в статистике, повышение цен на топливо продолжает опережать возможности многих жителей. Особенно это ощущают автомобилисты на фоне регулярного подорожания бензина на калининградских автозаправках. Хотя, с другой стороны, пусть дорожает, главное, чтобы был в наличии. Потому что если топливо исчезнет, как на большой земле, то жизнь в эксклаве точно остановится. А предпосылки к этому есть, учитывая острый дефицит бензина уже в 20 регионах страны. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: 50 тысяч рублей. Не за автомобиль. Не за ремонт, не за отпуск на море. За несколько недель в детском лагере. Вот просто подумайте об этой цифре секунду. 50 тысяч рублей. За то, чтобы ребенок 3 недели пожил в лагере. Поел, поспал, поиграл с другими детьми. Не в каком-то люксовом санатории, не за рубежом. Обычный российский детский лагерь. Обычная смена. И вот у меня один вопрос. Когда лагерь успел превратиться из обычного летнего отдыха в покупку, которую семья обсуждает как крупное финансовое решение? Когда это вообще произошло? Я вот не заметил момент. Так, теперь по факту. В Госдуме обратили внимание на стоимость детского отдыха в регионах, и конкретно по Калининградской области всплыли цифры. Некоторые смены стоят от 46 до 50 тысяч рублей. Это не частный курорт. Это не поездка в Европу. Это лагерь. Детский, оздоровительный. Со столовой, вожатыми и футбольным полем. Обычный лагерь. Хорошо, давайте посчитаем. Один ребенок – 50 тысяч. Это уже неприятно, но ладно. А если у вас двое детей? Это уже 100 тысяч. За одно лето. За одну смену. Только за то, чтобы оба ребенка куда-то поехали на 3 недели. Трое детей – 150 тысяч рублей. 150 тысяч за летний лагерь. И теперь давайте сопоставим это с реальностью. Средняя зарплата в Калининградской области, по данным Росстата, около 74-76 тысяч рублей в месяц. Это средняя, статистическая. То есть она включает тех, кто зарабатывает 200, и тех, кто зарабатывает 35. По реальной медианной оценке, живых денег на руки у большинства людей существенно меньше. Получается, что учитель, медсестра, бухгалтер, чтобы отправить одного ребенка в лагерь, должны отдать почти месячную зарплату. Целиком. До нуля. И это при условии, что ребенок один. Слушайте, я помню другое восприятие лагерей. Еще не так давно. Это был массовый отдых. Туда ездили дети из абсолютно разных семей. Из рабочих семей, из семей учителей и врачей, из семей, где денег особо нет, но лагерь – это было нормально, это было доступно, это было частью лета. Для многих детей это вообще был единственный летний отдых, и это считалось нормой, а не исключением. Сейчас что-то изменилось. И изменилось незаметно, постепенно, по чуть-чуть каждый год. И вот уже лагерь – это не летний отдых для всех, а финансовый вопрос, который нужно решить заранее. Хорошо, а почему вообще так дорого? Давайте честно. Лагерь – это не просто поле и несколько корпусов. Это зарплата вожатых, воспитателей, поваров, медработников, охраны. Это питание, пятиразовое, с нормами и проверками. Это коммунальные расходы, свет, вода, отопление. И все это стоит денег, которые выросли. Это требования безопасности, которых с каждым годом становится больше. Пожарные нормы, санитарные стандарты, видеонаблюдение, ограждение. Это ремонт инфраструктуры. Многие лагеря стоят с советских времен, и их нужно содержать. Это транспорт. Все это реальные расходы. Я понимаю, они растут. Инфляция, по официальным данным, за 2025 год около 5,5%. Регионы сами отчитались, что путевки подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом. Это не выдумка и не чья-то жадность. Это экономика. Но вот в чем штука. Главный вопрос здесь не почему лагерь стоит дорого. Главный вопрос – почему доходы семей не успевают за этими ценами. Вот где настоящий конфликт. Не в жадных директорах лагерей и не в плохих вожатых. Лагерь дорожает, понятно почему. Но зарплата учителя или медсестры дорожает медленнее. Или не дорожает вовсе. Или дорожает только на бумаге. И разрыв между сколько стоит и сколько есть становится все больше. Каждый год. По чуть-чуть. А весной картина повторяется каждый год. Открывается запись. Мест мало. Это всегда мало. Родители начинают мониторить сайты с ноября, потому что к апрелю уже может не быть ничего приличного в нужные даты. Хорошие смены разбирают быстро. Люди начинают искать льготы, компенсации, субсидии, потому что 50 тысяч взять просто так неоткуда. Кто-то берет в долг, кто-то решает, ну, посидит дома. Не смертельно же. Только это каждое лето. Теперь, что говорит государство? Меры поддержки существуют, это правда. Есть компенсации части стоимости путевки. Размер зависит от региона, в среднем от трети до 90% для льготных категорий. Есть муниципальные программы, есть списки льготников. Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, дети участников СВО. Для них предусмотрены бесплатные путевки или серьезные скидки. Как думаете, достаточно ли этого сегодня? Я думаю, что нет. Когда за лагерь нужно заплатить 50 тысяч, а среднестатистическая семья с двумя детьми не попадает ни в одну льготную категорию, она просто обычная семья с обычной зарплатой. Что происходит с этой семьей? Она справляется сама? Или чаще не справляется? И ребенок остается дома, сидеть в четырех стенах или бегать как беспризорник днями по улицам. А потом мы удивляемся, почему каждое поколение как будто агрессивнее предыдущего. С путевками по 50 тысяч кто может себе позволить оздоравливать детей? Депутаты и бизнесмены? Но они и так могут отвезти ребенка хоть в Сочи, хоть за границу. По традиции хочу оставить вам, так сказать, пищу для размышлений. Детский лагерь сегодня – это все еще массовый отдых для всех детей? Или это уже потихоньку становится услугой, которую может позволить себе далеко не каждая семья? И если второе, то когда мы это заметим? И заметим ли вообще? Хочется узнать, как у вас в регионе. Сколько стоит путевка? И реально ли это для обычной семьи? На этом на сегодня все. Больше здравого смысла в новом выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
18: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. И мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
17: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарык Бабаян.
19: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
17: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
20: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
17: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
2: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
17: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
21: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
17: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
22: В Севастополе придумали, как бороться с очередями на заправках. Об этом в видеообращении рассказала сотрудница госавтоинспекции, майор полиции Анна Гужва. Она напомнила, что за стихийные очереди у АЗС на проезжей части предусмотрена административная ответственность.
23: Уважаемые севастопольцы, госавтоинспекция Севастополя обращается к вам, понимая всю сложность текущей ситуации в регионе. Руководствуясь главной целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан, призываем автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно напоминаю, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
3: Криминальные новости.
24: Бывший подполковник ФСБ, осужденный почти на 20 лет за организацию убийства бизнесмена, подписал контракт с Минобороны и освободился из заключения. В феврале 2026 года Первый Западный окружной военный суд признал экс-сотрудника ФСБ Бориса Харченко виновным в организации покушения на бизнесмена, депутата ЗАГС Собрания Карелии Леонида Белугу в 2002 году и приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии строгого режима. Харченко задержали и арестовали в марте прошлого года. В декабре 2025-го по тому же делу к 12 годам колонии приговорили исполнителя, бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова. По версии следствия, в сентябре 2002 года Зорняков за денежное вознаграждение выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по бронированному автомобилю, в котором в Петрозаводске ехали предприниматели и депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Белуга и его водитель. Белуга не пострадал, однако водитель, 28-летний Валентин Бутнер, погиб. Следствие утверждает, что за выполнение заказа Зорняков получил 20 тысяч долларов, а организацией преступления занимался подполковник ФСБ Борис Харченко. Арестован начальник автотранспортного управления главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Настоящий. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Это не первое коррупционное дело в главном автобронетанковом управлении Минобороны. В 2023 году был арестован, а в 2025 осужден на 9 лет начальник службы утилизации управления полковник Илья Тимофеев за взятки от компаний, занимавшихся демилитаризацией списанной бронетехники. В конце 2024 года в управлении проходили обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, и тогда в качестве свидетеля к делу привлекли замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленова, автора концепции танковых мангалов. Следователь из Архангельской области получил условный срок за объявление в розыск и задержание матери двоих детей, не желавшей подписывать протокол. Плесецкий суд Архангельской области назначил 4 года лишения свободы условно бывшему следователю СК Валерию Ланцову по статьям о превышении должностных полномочий и незаконном задержании человека. Ланцов расследовал дело начальницы группы дознания полиции Мирного. К осени 2023 года истекал отбывал предельный годовой срок следствия, а обвиняемая продолжала знакомиться с материалами дела. В последний день этого срока женщина сказала следователю, что хочет продолжить ознакомление с материалами и не готова подписывать протокол о его завершении. После разговора она уехала домой. Позже Ланцов оформил ее в розыск и приостановил расследование, указав, что женщина скрылась от следствия. Силовики нашли ее дома с двумя несовершеннолетними детьми и доставили в следственный отдел. Ночь женщина провела в ИВС. Только на следующий день, по указанию руководства Следственного комитета, ее освободили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
22: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
0: Я буквально позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевание без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнишь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, а никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
3: Главные новости дня.
1: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
5: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
1: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом никакого смысла.
6: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
1: В кулуарах форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
4: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учим китайский вместе!
8: Как на китайском сказать «Кремль»?
9: «Кремль».
8: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
9: «Кремль».
8: И третий раз.
9: «Кремль».
8: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
25: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
11: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
26: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релакан, так называется, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можешь себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать, сделайте нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Зачем Москву заваливает ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Соколе.

0: и защищают только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что в панцире ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
5: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
0: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
5: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое.

0: вон. И пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает. Кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще охуели или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
2: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Топливо снова в огне. Дроны ударили по одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Ночью Новороссийск пережил мощнейшую атаку беспилотников. Жители насчитали около полусотни взрывов. Главным ударом накрыло нефтебазу «Грушовая», которая входит в гигантский перевалочный комплекс «Шесхарис». Спутники НАСА фиксируют там огромные очаги пожаров. «Грушовая» — это крупнейший резервуарный парк на Кавказе, где хранится больше миллиона кубометров нефти для отправки на экспорт. И на этом ночной кошмар для транснефти не закончился. Дроны одновременно ударили по перекачивающей станции Волгоградской области, которая качает сырье как раз в тот самый порт Новороссийска, отмечает аналитик Михаил Крутихин.
4: Новороссийск – это главная артерия для экспорта российской нефти, и то, что удары теперь приходятся по грушевой балке – это катастрофа. Если экспортный терминал встанет, девать нефть будет просто некуда. Но самое страшное для властей – это бензиновый кризис, который из приграничных районов уже докатился до Москвы и Петербурга. Нефтепереработка в стране упала до минимума за последние 16 лет. Заводы просто не справляются с объемами.
1: Эффект от этих ударов водители по всей стране уже чувствуют на себе. Бензиновый дефицит официально расползся как минимум по 15 регионам России. На заправках в Курской, Белгородской, Псковской, Воронежской и Новгородской областях ввели жесткие лимиты. Отпускают не больше 20 литров бензина в одни руки.
5: Короче, все, кто радовались там на газу, на дизеле, вообще нет ничего. Вот просто все заправки, ноль везде. Ни газа, ни дизеля, ни 92-го, ни 95-го, ни 2000-го, никакого вообще просто. Ничего нет. Я представляю, как таксисты сейчас попадают. Да вообще все попадают. У нас автобус не ходит. Автобус не ходит, на работу не ездит. И уже началось с этим. Барыги, спекулянты банчат. Неофициально можно купить, ну и там контакты, где можно купить. Представьте, там еще переплата, короче.
1: Ограничения докатились даже до столичных АЗС, а в Сибири автомобилистам и вовсе отказываются наливать топливо в канистры. Власти пытаются свалить все на сезон отпусков, но правительство уже пошло на крайние меры и полностью запретило экспорт авиационного керосина до конца ноября. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где вслед за бензиновым коллапсом начался еще и продуктовый.
6: У нас на заправках бензин уже давно дают только по талонам или по 20 литров максимум. Из-за этого начались проблемы с доставкой товаров в магазины. Приходишь в супермаркет, а там пустые полки. Исчезли сахар, гречка, мука, подсолнечное масло. Люди в панике начали все скупать мешками. В итоге магазины ввели ограничения. Теперь больше 3 килограммов крупы или 3 бутылок масла в одни руки просто не продают. Настоящий дефицит – как в худшие времена.
1: Пока чиновники Минэнерго заверяют, что ситуация под контролем, а дефицит перекроют за счет внутренних резервов, география налетов на нефтебазы продолжает расширяться. Сможет ли российская экономика удержать рынок в условиях такой жесткой блокады в 2026 году – большой вопрос. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
8: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
7: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
8: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
7: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
8: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
7: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
8: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
7: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
8: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
7: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
8: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
7: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
8: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
7: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
8: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
7: то врач в районной больнице Костромы
8: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
7: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
8: Абсолютно верно.
7: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
8: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
7: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
8: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
7: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
8: Да.
7: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
8: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
7: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
8: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
7: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
8: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%, но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
7: А что в этой корзине?
8: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
7: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
8: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
7: угу,
8: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
7: Вот именно.
8: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
7: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
8: Конечно, нет.
7: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
8: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
7: Ого!
8: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
7: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
8: И знаешь, как на это смотрит статистика?
7: Как?
8: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
7: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
8: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
7: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
8: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
7: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
8: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
7: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
8: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
7: То есть она запаздывает?
8: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
7: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
8: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
7: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
8: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
7: И Росстат этот теневой сектор не видит?
8: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
7: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
8: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
7: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
8: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
7: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
8: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
9: То есть это просто номинальная видимость богатства?
8: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
9: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
8: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
9: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
8: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
7: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
8: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
7: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
8: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
7: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
8: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
7: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
8: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
7: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
8: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
7: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
8: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
7: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
8: Именно, абстракция.
7: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
8: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
7: Формируется теневая экономика доверия.
8: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
7: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
8: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
7: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
10: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
11: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
12: Я не могу узнать, вам бензин закончился.
11: Нету бензина, да?
12: Да, ну пока нету, да.
13: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
11: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
14: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
15: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
16: Я отношусь к искусственному интеллекту как неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента. Мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит. Сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
3: Главные новости дня.
15: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
17: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
15: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
18: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
15: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
19: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
15: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
20: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
15: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
21: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через МАКС позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все: кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
2: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
22: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
23: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
25: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
24: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
4: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
24: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
23: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
5: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
2: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
5: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
23: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
24: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
6: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
24: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
8: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней жить и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам, А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракеты «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух Анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами Анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. В такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, которые всецело отвечают за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, 10-й аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной и прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 – шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 – восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс «брать-отдавать». С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце, в принципе, дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут, ну, мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые, сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. Ну и не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
1: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. «Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком, шерсть блестит, никаких ран. А рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику, проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов. Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч — это

0: хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны. Это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение. Потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь Тейваз способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности, намерений. И это не день сюсюканья. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов, понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким Тейваз может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать у вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже, может быть, и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воином, но не разрушителем, а защитником своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
4: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда

0: пришла Мелония, она же тоже пришла ведь она под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
1: Взгляд изнутри. О том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
2: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
1: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
3: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
6: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
5: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
6: «Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там».
5: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
7: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
5: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
8: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
9: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор без прозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
5: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
10: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
5: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва – единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35А, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
13: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив. На жилье нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы. Мы ничего не сможем оформить.
12: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
13: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Племенная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.2026 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
12: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
13: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
12: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
14: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги, и тут бомжи.
12: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
15: Я попросила себя у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет. Ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать? Я им объясняю, что мне звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми. Вы мне выплату просто, они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
12: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
16: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
12: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплат и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
17: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
18: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
4: Главные новости дня.
12: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
19: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
12: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
20: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
12: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
21: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется, ну, на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
12: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
22: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
12: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
23: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной. и звуконепроницаемый, недоступный для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
0: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать спасибо?
1: Ся-ся.
0: Еще раз. Спасибо по-китайски будет
1: ся-ся.
0: И третий раз.
1: Ся-ся.
0: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
2: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
11: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
3: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
11: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
24: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Господин Путин совершил две фатальные
6: для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про речь, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными.
5: Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
10: Ну, чудо-клетка, живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
9: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
13: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
9: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
14: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
9: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ.
16: Главные новости дня.
25: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
26: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
25: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
12: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
25: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
19: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
18: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
20: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
18: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
21: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Главные новости дня.
25: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
2: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
25: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
3: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромное...

0: чего, чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
1: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор канал «Старшее» да о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
4: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
5: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
3: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
4: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
7: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрено

0: штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом пах! Его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
1: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
2: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах, мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Привет. В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
4: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт. Отличная инфраструктура, и главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
5: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
4: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
5: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
4: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
5: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
4: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
5: Да, патрулируют танки, пехота работает.
4: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
5: Угу. Или баражирующие боеприпасы, вот эти, серии «Урам-2Х».
4: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
5: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
4: То аппарат находится в воздухе около часа.
5: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
4: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
5: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
4: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
5: Но на R-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
4: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
5: Так, интересно.
4: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
5: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
4: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
5: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
4: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
5: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
4: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
5: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
4: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
5: Звучит жутковато.
4: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
5: И ничего не передает обратно на базу.
4: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
5: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
4: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
5: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
4: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
5: Жесть.
4: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
5: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
4: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
5: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
4: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
5: Как мощнейший прожектор, наверное.
4: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
5: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
4: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
5: Вот.
4: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
5: Так. И что это?
4: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
5: И они не атакуют напрямую?
4: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
5: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
4: Конечно.
5: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
4: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
5: А что тогда?
4: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
5: Тремя?
4: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
5: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
4: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
5: Ага. И как это происходит в реальности?
4: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
5: Гул тяжелого дизельного мотора.
4: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
5: Понятно, это вторая цифра.
4: А третья – это магнитный сенсор,
5: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
4: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
5: когда код совпал полностью,
4: происходит детонация.
5: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
4: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
5: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
4: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
5: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
4: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
5: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
4: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
5: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
4: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
5: Снова чистый участок и снова завал.
4: Угу.
5: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
4: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
5: И где он находится?
4: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
5: Специальные дроны?
4: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
5: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
4: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
5: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
4: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
5: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
4: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
5: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
4: Да, и повредит соседние машины.
5: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
4: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
5: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
4: Точно.
5: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
4: Обычных индивидуальных предпринимателей.
5: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
4: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
5: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
4: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
5: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
4: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
5: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
4: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
5: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
4: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
6: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
4: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
6: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
4: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
6: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
4: Угу.
6: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
4: Но это не рыболовную леску бросить.
6: Это фантастический инженерный проект, потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
4: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну, после первого же попадания или просто от ветра...
6: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
4: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
6: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
4: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
6: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
4: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
6: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
4: Да.
6: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
4: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
6: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
4: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
6: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
4: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
6: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
4: Какой?
6: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
4: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
6: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
4: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
6: Склады разгружались прямо под открытым небом.
4: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
6: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
4: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
6: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
4: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
6: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
4: Как это изменит планирование вообще всего?
6: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
4: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
6: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
4: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
6: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
4: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
6: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
4: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
8: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
7: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
8: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
7: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
9: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за деньги, даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
7: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
10: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый
7: седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня. У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
10: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
11: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
10: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
14: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
13: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
15: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
13: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
16: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
13: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
17: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
13: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
18: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
19: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначат все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
20: Сокращается.
19: То есть, ну, нет свободы. Угу. Нет свободного проезда.
3: Криминальные новости.
21: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон Авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание e1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына. Многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына. Только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
22: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому – непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
0: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, в села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз. Но вот к себе домой? Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
3: Главные новости дня.
1: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
20: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
23: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле.
24: Здрасте. А почему?
25: Я не могу узнать вам, не скажу, закончилось.
24: Нету бензина, да?
25: Да, ну пока нету, да.
24: Бензин заканчивается. Я с Кукулы приехал, я приехал там заправляться.
23: Бен заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
26: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе!
4: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
5: 我朋友不懂中文.
4: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
5: 我朋友不懂中文.
4: И третий раз.
5: 我朋友不懂中文.
4: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
7: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу Анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать, как бы то ни было. Продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону, и, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
1: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. «Аааа!» Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
8: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
1: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
9: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России

0: Говорят военкоры.
1: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
2: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит рэп, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
1: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
3: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полиции, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
5: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
4: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
6: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любви.

0: любого шанса на медицинскую помощь.
1: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
3: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
1: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
4: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
1: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
5: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры. И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
1: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, зэт-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
7: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
6: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
7: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
6: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
7: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
6: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
7: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
6: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
7: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, ну, как бы демонстративные удары.
6: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
7: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
6: То есть бьют в самые критические тачки.
7: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
6: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
7: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
6: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
7: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
6: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
7: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
6: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности. Например, на московский НПЗ в Капотне.
7: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
6: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
7: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
6: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
7: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
6: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
7: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
6: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
7: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
6: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
7: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
6: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
7: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
6: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
7: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
6: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
7: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
6: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
7: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
6: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
7: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
6: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
7: Это не так просто.
6: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
7: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
6: Дело в специфическом оборудовании.
7: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
6: А катализаторы – это же важнейшая химия.
7: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
6: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
7: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
6: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
7: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
6: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
7: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
6: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
7: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
6: А, то есть они просто встанут в пробку?
7: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит тонн 70, а везет около 60 тонн бензина.
6: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
7: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
6: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
7: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
6: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
7: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
6: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
7: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стелах.
6: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
7: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
6: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
7: Ага, именно так расслаивается рынок.
6: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
7: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
6: Почему? Вроде надежный инструмент.
7: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
6: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
7: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
6: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
7: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
6: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
7: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную. Директивно запретить их повышать.
8: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
7: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
8: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
7: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
8: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
7: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
8: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
7: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
8: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
7: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
8: Он весь на виду.
7: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
9: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
10: Учим китайский вместе.
11: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
12: 把我的自行车还给我.
11: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
12: 把我的自行车还给我.
11: И третий раз.
12: 把我的自行车还给我.
10: Учим китайский. Легко и весело.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
14: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
12: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина? Да нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
15: Я не могу узнать, вам не закончилось.
12: Нету бензина, да?
15: Да, ну пока нету, да.
12: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
16: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
18: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать и риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента, мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит, сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
2: Главные новости дня.
19: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
20: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
19: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
21: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
19: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
22: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
19: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
0: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
19: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
3: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через МАКС позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все, кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
23: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
24: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
25: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. а сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
5: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
1: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
6: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
1: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
25: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
4: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
23: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
4: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
25: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
7: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
1: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
8: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
1: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
10: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней и жить, и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракет «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. В такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, которые всецело отвечают за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, 10-й аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной и прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце, в принципе, дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые, сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Так, Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. Ну и не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. «Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком, шерсть блестит, никаких ран. А рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику, проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов. Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч – это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
13: что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности,

0: понимание, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким ты вас может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать у вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже может быть и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воином, но не разрушителем, а защитником своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
3: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
2: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
4: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться четвертым местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
2: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
5: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
1: На радио Лента

0: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
2: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
1: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
2: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
1: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
3: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
1: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
4: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
5: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
1: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
6: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
1: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
9: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию. Соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы мы ничего не сможем оформить.
8: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
9: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.2026 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
8: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
9: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
8: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
10: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
8: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
11: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама хочу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их не такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
8: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
12: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
8: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплат и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
14: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
0: Главные новости дня.
8: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
15: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
8: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
16: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
8: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
17: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
8: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
18: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
8: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
19: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать, но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
20: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать спасибо?
21: Ще-ще.
20: Еще раз. Спасибо по-китайски будет
21: ще-ще.
20: И третий раз.
21: Ще-ще.
20: Учим китайский легко и весело.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
23: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
22: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
2: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там не, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
22: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
3: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже даже в реактор, находящийся в режиме холодного останова, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовой информации. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять
1: управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме зайчик. Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
7: Ну, сюда клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
6: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
9: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
6: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
24: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию было показано, бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
6: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
10: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
6: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
11: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
6: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
12: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
14: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
12: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
8: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это? Покажет время.
12: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
15: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
16: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
17: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
16: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
18: Подросткам можно работать со согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
16: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
13: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
16: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
19: Военкор канал «Старшая Д» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
15: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки.

0: стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
1: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
0: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
2: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
5: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом пах! Его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
4: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
6: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадры,

0: кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах, мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Привет. В эфире «Разбор дня».
3: Привет.
2: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт. Отличная инфраструктура, и главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
3: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
2: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
3: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
2: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
3: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
2: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
3: Да, патрулируют танки, пехота работает.
2: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
3: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
2: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
3: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
2: то аппарат находится в воздухе около часа.
3: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
2: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
3: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
2: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
3: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
2: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
3: Так, интересно.
2: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
3: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
2: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
3: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
2: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
3: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
2: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
3: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
2: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
3: Звучит жутковато.
2: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
3: И ничего не передает обратно на базу.
2: вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
3: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
2: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
3: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
2: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
3: Жесть.
2: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
3: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
2: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
3: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
2: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
3: Как мощнейший прожектор, наверное.
2: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
3: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
2: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
3: Вот.
2: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
3: Так. И что это?
2: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
3: И они не атакуют напрямую?
2: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
3: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
2: Конечно.
3: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
2: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
3: А что тогда?
2: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
3: Тремя?
2: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
3: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
2: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
3: Ага. И как это происходит в реальности?
2: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
3: Гул тяжелого дизельного мотора.
2: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
3: Понятно, это вторая цифра.
2: А третья — это магнитный сенсор,
3: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
2: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
3: когда код совпал полностью,
2: происходит детонация.
3: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
2: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
3: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
2: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
3: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
2: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
3: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
2: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
3: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
2: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
3: Снова чистый участок и снова завал.
2: Угу.
3: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
2: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
3: И где он находится?
2: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
3: Специальные дроны?
2: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
3: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
2: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
3: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
2: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
3: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
2: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
3: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
2: Да, и повредит соседние машины.
3: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
2: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
3: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
2: Точно.
3: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
2: Обычных индивидуальных предпринимателей.
3: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
2: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
3: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
2: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
3: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
2: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
3: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
2: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
3: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
2: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
4: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
2: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
4: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
2: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
4: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
2: Угу.
4: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
2: Но это не рыболовную леску бросить.
4: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
2: И как только в этой сети появится малейшая брешь, после первого же попадания или просто от ветра,
4: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
2: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
4: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
2: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
4: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
2: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
4: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
2: Да.
3: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, максимум десятков тысяч долларов.
2: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
3: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
2: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
3: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
2: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
3: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
2: Какой?
3: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
2: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
3: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
2: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
3: Склады разгружались прямо под открытым небом.
2: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
3: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
2: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
3: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
2: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
3: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
2: Как это изменит планирование вообще всего?
3: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
2: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
3: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
2: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
3: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
2: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
3: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
2: На сегодня это все. До новых разборов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
6: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
5: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
6: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образование это вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
5: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
7: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
5: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
8: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
9: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
5: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
10: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
8: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенные на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне «Авиаторов», построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5.26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
13: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
12: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
14: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
12: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
15: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
12: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
16: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
12: Ответа на этот вопрос пока нет. Но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов. И каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
18: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
19: Сокращается.
18: То есть, нет свободы. Угу. Нет свободного проезда.
1: Криминальные новости.
20: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание E1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына. Многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына. Только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
19: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, в села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
1: Главные новости дня.
21: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
22: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
21: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
0: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина? Да нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
3: Я не могу узнать, вам бензин закончился.
0: Нету бензина, да?
3: Да, ну пока нету, да.
0: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
21: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
4: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
21: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Учим китайский вместе.
24: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
25: 我朋友不懂中文.
24: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
25: 我朋友不懂中文.
24: И третий раз.
25: 我朋友不懂中文.
24: Учим китайский. Легко и весело.
26: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
27: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
28: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу Анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать. Как бы то ни было, продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону. И, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
26: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
2: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
21: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
5: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
21: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Говорят военкоры.
6: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
7: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген.

0: его базу данных и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полиции, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
3: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
2: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
4: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
2: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
5: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
2: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их

0: нравственность, например, в ночные клубы. В военкомате тишина, бумага и компьютеры. Гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
1: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
0: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
2: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
0: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
5: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
4: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
5: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
4: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком, если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
5: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
4: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
5: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
4: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
5: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
4: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
5: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
4: То есть бьют в самые критические тачки.
5: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод — это ключевое звено логистики.
4: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
5: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
4: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский гигантский ректификационный аппарат.
5: Ага, без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
4: Вот, невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
5: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
4: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
5: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
4: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
5: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
4: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
5: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет ярославский НПЗ – «Славнефть Янос».
4: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
5: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
4: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
5: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура, все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
4: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
5: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
4: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
5: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
4: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
5: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
4: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
5: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
4: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
5: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
4: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
5: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
4: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
5: Это не так просто.
4: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
5: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
4: Дело в специфическом оборудовании.
5: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
4: А катализаторы – это же важнейшая химия.
5: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
4: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
5: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
4: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
5: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
4: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
5: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
4: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
5: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
4: А, то есть они просто встанут в пробку?
5: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
4: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
5: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
4: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
5: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
4: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
5: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
4: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
5: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
4: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
5: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
4: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
5: Ага, именно так расслаивается рынок.
4: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
5: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
4: Почему? Вроде надежный инструмент.
5: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
4: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
5: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
4: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
5: Очевидный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
4: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
5: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
4: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
5: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
4: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
5: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
4: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
5: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
4: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
5: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
4: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
5: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
4: Он весь на виду.
5: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
6: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
7: Учим китайский вместе.
8: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
9: 把我的自行车还给我.
8: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
9: 把我的自行车还给我.
8: И третий раз.
9: 把我的自行车还给我.
8: Учим китайский. Легко и весело.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
10: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
0: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
11: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина? Да нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
12: Я не могу узнать, вам бензин закончился.
11: Нету бензина, да?
12: Да, ну пока нету, да.
11: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
0: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
13: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
14: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать и риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента, мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит, сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
3: Главные новости дня.
15: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
16: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
15: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
17: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
15: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
18: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
15: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
19: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
15: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
20: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через «Макс» позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все: кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
2: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
22: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
23: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полиции, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
1: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
0: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжело больных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
4: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
0: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
6: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
5: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
2: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решает нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
21: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
23: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
0: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
0: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
10: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней жить и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракет «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух Анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами Анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, которые всецело отвечают за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, десятый аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной и прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце, в принципе, дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые, сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. И не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто
13: просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. «Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком. Шерсть блестит. Никаких ран. А рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику. Проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов. Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч – это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь-то и вас способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности намерений. И это не день сюсюканья. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов и понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким ты вас может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать в вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже может быть и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему,

0: Бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
3: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелония, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи. Если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
2: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
4: Слабых мировой политики никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
2: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
5: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
1: На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике.

0: Казалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
1: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
0: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
1: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
0: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
2: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
0: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
3: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей.
0: Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
4: У
0: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях. Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
4: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
3: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенные на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.